0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Вместе на одной волне. Stay tuned on Power.

0: is stereo.
1: Turn on Power Hit Radio. Feel the power. Power.
2: Yes.
1: Power play.
3: Спонсор песни недели ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. 70-25-35.

Спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
2: 104.5 FM.

0: Power Hit Radio 104.5 FM.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Calvin Harris и Jazzy Satisfied.

0: Today's hit music. Power Heat Radio.
1: С добрым утром! В Мурманске 7.00. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Another E54 Ultra. Talk to you.

0: Columbia Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power Hit.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: Feel the power. Power Hit.
3: Yeah.
2: Power Play.
4: Спонсор песни недели ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. 70-25-35.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Today's best music.
2: FM. Power Hit.

0: попадает в дома через окна и вентиляцию. На подошвах обуви мы тоже многое заносим. Обитатели жилища также пыльную копилку пополняют, ведь в ее составе есть и чешуйки человеческой кожи, перхоть и шерсть домашних животных, а еще в ней можно найти остатки насекомых, фрагменты перьев, жир, споры грибов, частицы различных стройматериалов. Пылевые клещи. Видели их на фото на презентациях пылесосов? Жуткие такие. Эти клещи питаются омертвевшими частичками эпидермиса. Ну и хорошо, скажете вы, пыли становится меньше. Но продукты жизнедеятельности пылевых клещей пополняют, опять же, пылевую копилку и служат причиной аллергии и астмы. Ежедневно в организм человека попадает от 30 до 60 миллиграммов пыли. Уничтожить пыль совсем не удастся. Но попробуем поуменьшить количество. Во-первых, если хотите меньше пыли, нужно меньше пылесборников. Вазы, статуэтки, сувениры из путешествий, мягкие игрушки. Особенно мягкие игрушки. С открытых поверхностей лучше убрать вещи, которыми вы не пользуетесь постоянно. Косметику, парфюмерию, украшения, посуду, стопки бумаг. Одним из лидеров по сбору пыли, естественно, считаются ковры. Чистим тщательно, чистим часто и уберите их хотя бы со стен. Ну, влажная уборка. Страшное для пыли словосочетание. И есть нюансы. Если салфетка из микрофибры, сначала сухой убираем пыль, а потом влажной закрепляем результат. Пипидастер, помните такое слово смешное? Пушистая метелка. Ее фишка в том, что синтетические волокна не смахивают, а притягивают частицы пыли, и это значительно ускоряет уборку даже в труднодоступных местах. Протирать предметы интерьера следует сверху вниз. Сначала люстры, потолок, шкафы, картины. Потом уже уборка среднего уровня помещения. Столы, двери, выключатели, подоконники. Зеркальные и стеклянные поверхности оставьте на самый конец уборки. Пыль оседает на них быстрее всего. Что приятно, что влажная уборка уменьшает количество пыли не только на твердых поверхностях, но и в воздухе. Запомните, прежний уровень содержания пыли в воздухе после мытья полов возвращается через 3 суток. Для профилактики можно периодически робот-пылесос на влажном режиме запускать. Кстати, про робот-пылесос. Выбирайте эффективную бытовую технику. Пылесосы с водяным фильтром, например. Еще есть хорошая штука – отпариватель или пароочиститель. Их можно не только вместо утюга использовать, но и освежать мебель, подушки, объемный домашний текстиль, шторы, тюль – все вот это. Существуют также антистатические средства, которые добавляются в воду при влажной уборке. Увлажнители и очистители воздуха, конечно, тоже помогают. Ну и растения домашние делают воздух чище, насыщают его кислородом и способны выполнять функцию увлажнителя. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
1: Спонсор программы представляет ярмарку «Мурманская мозаика». Вкусные и полезные продукты, предметы домашнего обихода, товары для красоты и здоровья, одежда для всей семьи. Вас ждут с 20 по 24 мая в павильоне «Мурман-Экспо», Кольский, 51.
2: 2 минуты с пользой.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
2: Партнер программы «Мурманск Молл». Регистрируйте чеки, копите баллы и обменивайте их на подарки. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте murmol.ru.
3: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
0: Listen up, everyone. Power Hit Radio.

0: Реклама. X-Fit празднует 9-летие и дарит скидки до 30% на годовые карты всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено. Подробности по телефону 55 11 11. X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто».
2: В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска.
1: Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно.
2: Звоните 25 25 50.

0: every day, every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Камиль и Камиль, who could love you like I do?

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
3: Спонсор программы ООО «Мурман Экспоцентр» приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая. Павильон «Мурман Экспо», проспект Кольский, 51.
4: Итальянские педиатры не так давно серьезнейшим образом изучили вопрос, в каком возрасте отдавать ребенка в спорт. Даже пирамиду потребностей составили. Пирамида потребностей – виды физической активности малышей и подростков у нас сегодня в 2 минутах с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина. Итак, в первые годы жизни спортивная нагрузка у ребенка должна быть направлена на познание своего тела в пространстве. Так советуют итальянские исследователи. Лучше всего для этого подходит плавание, поскольку вода – естественная для ребенка среда. Еще важно научиться управлять своим телом, настроить правильную координацию движений, поэтому танцы тоже хороши. Обычно их выбирают девочки, а зря. Танец обеспечивает гармоничное мышечное развитие, улучшает ориентацию в пространстве, законченность движением придает. Это и мальчикам тоже нужно. Из единоборств наиболее подходящим для самых маленьких является базовое дзюдо. Вашего 4-летку научат держать спину в правильном положении, работать с равновесием, работать с положением таза и, что очень важно, научат падать. На дзюдо же ребенок получает первые навыки социального общения, так как в малышовых группах все равны, все имеют одинаковую форму. Как и в случае с танцами, для этой возрастной группы базовое дзюдо – скорее подготовительный курс. Технику приема начинают изучать уже позже. Итак, если ребенку от 4 до 7 лет, чем заниматься? Плавание, бег, прыжки, танцы, дзюдо, фигурное катание. А вот с 7 лет педиатры советуют отдавать ребенка в командный вид спорта. В них объединяется игра и командный дух. Индивидуальные виды спорта бросать не обязательно, лучше заниматься параллельно и тем и другим. Этот спорт тренирует в ребенке способность выдерживать длительные физические нагрузки, прилагать собственные усилия, преодолевать усталость, учит концентрироваться и развивает чувство ответственности. Если ребенку от 7 до 9 лет, ему понравится футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, водное поло, попробуйте поискать, гандбол, гимнастика, лыжи, езда на велосипеде, гребля и все единоборства. После 9 лет можно начинать заниматься по-взрослому, то есть на результат. А также начинать практиковать более специализированные дисциплины, которые требуют инструментов: фехтование, теннис, стрельба из лука. И важный момент. Если ребенок давно занимается каким-то видом спорта, в котором задействована спина, например, танцы, плавание или художественная гимнастика, то в 9 лет нужно заняться чем-то, что компенсирует нагрузку на спину. Подкачать пресс, плечи. Больше времени уделять плаванию, например, на спине. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
3: Спонсор программы представляет ярмарку «Мурманская мозаика». Вкусные и полезные продукты, предметы домашнего обихода, товары для красоты и здоровья, одежда для всей семьи. Вас ждут с 20 по 24 мая в павильоне «Мурман Экспо», Кольский, 51.

0: Реклама. Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
1: Power Hit Radio представляет летний QR Mix в онлайн формате Summer Power 2026. Покорять сотни километров дороги на юг и наслаждаться летом лучше всего по треке, идеально подобранные музыкальным редактором Power Hit Radio. Партнер проекта «Северное Нагорное». 31 мая в честь Дня защиты детей – праздник творчества и фантазии для детей и взрослых. Рисуй, танцуй и создавай на вдохновляющих мастер-классах. Забудь о правилах, твори свободно. Подробности на snmall.ru. Без возрастных ограничений. Презентация Summer Power 1 и 2 июня с 18 до 18.30 на 104.5 FM.
2: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
3: Powerful and mind-blowing. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
2: Партнер программы «Мурманск Молл». Регистрируйте чеки, копите баллы и обменивайте их на подарки. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте murmol.ru.
3: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
4: Stay tuned on Power Hit Radio.
0: New and fresh music. Fresh

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Размер имеет значение. Большая двадцатка. На Power Hit Radio.
2: Добрый день всем. Кстати, такое приветствие в ближайшие недели актуально в любое время суток. Ведь на нашей широте полярный день. А на нашей частоте 104.5, которая всегдашняя бодрость, она связана с ритмичностью, которую задает музыка. А большая двадцатка – квинтэссенция всей этой бодрости. С вами Соня Баженова. В ближайшие 60 минут вам будут представлены лучшие песни этой недели. Кто-то добавится к нашей VIP-компании, а кого-то будем провожать. С почестями, конечно, а как же?
0: Депортированный.
2: Ну что, идем по старой проверенной схеме. Сначала проводы. Слез не будет, достаточно аплодисментов, ну или просто кивка головы, улыбки, знак одобрения. Юнат Ас и Деннис Ллойд и их трек «Diamonds», утратив свои преимущества, уходят из Power Top.

Scott с 16 места вываливается из двадцатки, получив минимум оценок на текущей неделе. И это не позволило конкурировать с теми, кто в пересчете на голоса избирателей, то есть слушателей, более интересен и востребован. Трек «Miss Me» остается неудел. Кига, замыкавший десятку лидеров на прошлой неделе, сегодня тоже среди аутсайдеров. Но, честно говоря, негоже занимать 2 места из 20 возможных. Хотя все всегда заслужено, спору нет, но другим-то, другим тоже надо. Кига, Калит и Гриффин с треком «Save My Love» сегодня в категории «На выход».

0: Ну все, пошла антикарьера у Алока. Ну, понятное дело, не навсегда эта история, а только в связке с песней «Dive into me». Четвертое место 2 недели назад и последнее сейчас. Вот это я понимаю движ. Жаль, что не в ту сторону. А если взглянуть под другим углом, забравшись в гору, когда-то понимаешь, что пора спускаться.
1: Номер 19.
0: Английский музыкант и продюсер дебютировал в начале мая на 10-м месте. Это потому, что вы ему столько звезд наставили, много. И в этот раз тоже не то, чтобы мало этих звезд, просто опять имеет место сравнительная таблица. В ней слишком очевидные хиты, получившие сотни пятерок каждый. В общем, ситуация в отношении трека «Once in a Lifetime» такова. 8 позиций он проваливает за неделю. Это «Demand».

0: Быть замыкающими Майку Познеру и Дэвиду Гетто не понравилось, и вот они уже стремятся быть в гуще событий, занимая 18-ю строчку. Понятно, что трек «I went back to Ibiza» не войдет в список лучших по итогам зимы и весны, но он хотя бы сохраняет за собой местечко сегодня.
1: Номер 17. Падение недели.
0: А вот это уже как будто ощущалось, что треку «Sometimes» не удержаться в первой пятерке и даже в десятке. При всем уважении к Алексею Сонеру. Падение недели фиксируем мы. С 5 на 17 вываливается трек.

13 на 16 перепрыгивает трек «Die for me». Но Зейн свою порцию славы уже получил, хотя и не все гладко складывалось у песни. Вообще там изначально как-то не задавалось. Ну, например, мало кто знает, песня была написана 4 года назад и записана певицей Клаудией Валентиной. И уже позже предложена Зейну. И Зейн впервые исполнил «Die for me» в этом году. Ну и что? Ну и песни, и ее авторам повезло, что за нее взялся мастер.

0: 15 место, и здесь мы видим One Republic, которые не слишком лихо стартовали на прошлой неделе с песней Need Your Love. На 19 позиции состоялся дебют. Что интересно, в написании песни участвовал Джеймс Эссиен, который работал ранее с Зейном. А Зейн у нас на одну строчку ниже, мы же помним.
1: Реклама на Power Hit Radio.
0: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска. Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11. Финальная распродажа салона обуви «Диора». Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
0: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
4: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
0: Большая двадцатка продолжается на 104.5. Посчитали все голоса, расставили всех в соответствии с количеством звезд, получили рейтинг, и только 20 треков, имеющие больший коэффициент после всех математических действий, попадают в чарт Power. С вами Соня Баженова. Всем приятного прослушивания.
1: Номер 14.
0: Да ну, да ну. Тонет. Но мы сейчас не про чьи-то глаза, а про рейтинг Power. Holy Flame за неделю потерял 8 позиций. Но еще находятся те, кто голосует за песню «Тону». Этих голосов значительно меньше, голос их все тише, но не настолько, чтобы песня утонула совсем.

Tame Impala и Дженни снова катятся вниз. Вообще, конечно, их трек «Дрекула» вызвал большой ажиотаж в музыкальном и фан-сообществах, в основном из-за неожиданного сочетания жанров, а это психоделический рок и кей-поп. Ну и из-за сочетания этих разных, но звездных имен. Нашу парочку мотает по чарту, на этой неделе спад выражены в цифрах как минус 6.

0: Настойчивый ритм трека «Don't Wanna Go Home» отражает энергию ночного клуба, который отказывается расходиться. Хочется, чтобы музыка не заканчивалась. И кажется, слушатели Power тоже попали в эту ловушку. «Медуза» и «Генри Камамайл» сегодня выше предыдущей позиции на 2 пункта.
1: Номер 11.
0: Что-то винтажное ощущается в этом треке, как будто его забыли в какой-то студии и вдруг наткнулись. Понятно, что это специальные приемы, используемые музыкантами, и такие приемы мне лично нравятся. Disciples и Kyoza, All I Need, номер 11, против 8-й строчки недели ранее.

0: И вот уже первая десятка, а еще ни одного новичка, вы заметили? Вот это серьезную конкуренцию они создадут нашим музыкальным динозаврам. Биби-Рекса, кажется, первая пострадала от их вторжения. Вот, пожалуйста, с 4 на 10 сковырнулась с треком New Religion.
1: Реклама. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
2: X-Fit празднует 9-летие и дарит скидки до 30% на годовые карты всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено.
3: Подробности по телефону 55 11 11.
2: X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
4: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудеко». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудеко». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wooddefiseco.com.
5: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
6: Партнер программы Мурманск Молл. Регистрируйте чеки, копите баллы и обменивайте их на подарки. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте murmol.ru.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16. Света Владимирова и Сергей Сачков.

0: Ждала, когда закончится наша
1: реклама. Ритига 9. Вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса. Высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский 118. 3-3-0-0-0.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
5: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
4: Компания «Консультант ИТС».
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба PowerHit Radio.
7: Большая двадцатка.
0: И снова возвращается большая двадцатка. Мы не довели дело до конца. Причем в конце обычно все самое интересное, вы же понимаете. Пропустить никак нельзя. Итак, четверка лидеров.

0: конце апреля Тоби Ромео, Лоук и Вижн Ви оказались в большой двадцатке Power, громко заявив о себе с 5-го места, но уже к следующим выходным упали на 20-е, и я еле сдержала себя, чтобы не отказаться делать для вас чарт. Таково было разочарование, да-да. Но умеющие летать способны, упав, снова взлететь почти к звездам. Возле пьедестала уже трек «In My Arms». Всегда делаю громче эту песню, она классная.
1: 3

0: остается в тройке Рампеса, хоть и меняет второе место на третье. Но этот феномен не поддается анализу. Камбэк уже забронировал место в итоговом чарте «Зима-весна» 2026 года «К бабке не ходи». И это место точно будет высокое.
1: Второе место.

0: такая позиция, и тут один из моих, и не только моих, любимчиков – Кига. Кто-то отодвинул его от лидерской позиции, кто же это, скоро узнаете. Но какая же прекрасная песня «That's When You Know». Какая-то до боли философская, напоминающая о том, что все сущее временно. Как звезды мы угасаем, и однажды нас не станет. Можно немного погрустить, да, но недолго. Потому что такие мысли как будто призывают нас стать мудрее, стать лучше. Как всегда, у Кига легкая, светлая музыка, и как же органично и, безусловно, не без помощи Картер Фейт, она сочетается с серьезными размышлениями о любви, о боли, о жизни. Сегодня песня «Только номер два». А лидер чарта Бенетти Хаусбар и его новый трек, который, как и прошлая песня, произвел фурор. А все почему? Потому что его треки — это особая атмосфера. Смешение дипхауса, нью-диско и лаунжа с идеями классических коктейлей. Каждый релиз звучит утонченно, мелодично, с теплым грувом, обволакивающим вокалом и кинематографичной атмосферой. Parisian Air — само название уже говорит за себя. Воздух Парижа, легкость, чуток меланхолии и много-много шика. Но, кстати, именно французская эстетика пронизывает многие работы Бенетти Хаусбар. От French 75 at Midnight до A la Vie Petit Flow, и Parisian Air продолжает эту линию. Этот трек не о том, чтобы куда-то мчаться, это о том, чтобы остановиться, выдохнуть и почувствовать, что в этом моменте стоит задержаться. В общем, делаем глоток вечернего воздуха где-то между набережной Сены и танцполом. Parisian Air – лучший трек недели и, ко всему прочему, еще и лучший дебют. Ищите в нашем ВК-канале «Большую двадцатку», если вдруг пропустили. Я же, Соня Баженова, желаю вам приятного времяпрепровождения. Будем на одной волне.
1: Лучший дебют.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
3: Спонсор программы ООО «Мурман Экспоцентр» приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая. Павильон «Мурман Экспо», проспект Кольский, 51.
4: Ученые рассказали, что притягивает нас к другим и как пользоваться этими знаниями в жизни. Две минуты с пользой, у микрофона Юлия Ряшкина. Несколько психологических трюков, которые помогут вам понравиться людям. Слушайте, запоминайте и вычисляйте тех, кто этими же трюками пытается понравиться вам. Трюк первый. Копировать манеру поведения собеседника. Несколько исследований провели, и все подтверждают, что использование похожих жестов, мимики, повторение посречевых оборотов собеседника сближает вас с ним. Уловка вторая. Нам с большей вероятностью понравятся люди, к которым мы привыкли. Поэтому нужно стараться проводить как можно больше времени с тем, от кого ждешь взаимности. Эксперимент. Четыре девушки, все симпатичные, все неизвестные студентам, посещали занятия в университете. Одни приходили часто, другие редко. И потом студентам стали показывать их фотографии и просить рассказать, кто у них вызывает большую симпатию. Ответ был практически единогласен. Те, кого видели чаще. Похвала. Третий трюк. Люди ассоциируют прилагательные, которые вы говорите им в похвалу, с вашим собственным характером. Такой феномен называется спонтанным переносом качеств. Работайте наоборот. Если вы постоянно негативно высказываетесь о человеке, то, что вы о нем говорите, начинает приписывать вам самим. Далее демонстрация положительных эмоций. Четвертый трюк. На нас сильно влияет настроение окружающих. Часто мы неосознанно испытываем те же эмоции, что и собеседник. Поэтому, если хочется произвести приятное впечатление, демонстрируйте положительный настрой. Есть еще одна эффективная демонстрация. Демонстрация своих недостатков и оплошностей. Не стесняясь этого, вы показываете, что вам не чуждо ничто человеческое. Ученые исследовали, как ошибки влияют на симпатию. Участники эксперимента слушали запись викторины. Два человека одинаково хорошо отвечали на вопросы, но один в конце пролил кофе и понравился людям больше. Идеальные не в чести. Еще мы тянемся к людям в чем-то похожем на нас. Так что хотите понравиться, делайте акцент на общих местах. Это называется эффектом притяжения по сходству. Причем нам особенно нравятся люди, с которыми у нас есть общие отрицательные черты. Седьмая уловка. Поделитесь чем-то личным. Это всегда располагает. Так возникает ощущение близости, и собеседнику легче будет довериться вам в будущем. Еще лучше попросите об одолжении. Человек, когда помогает, он себя таким героем чувствует. Обязательно вас запомнит и поможет еще. Далее. Исследователи из Гарвардского университета обнаружили, что, говоря о себе, мы испытываем удовольствие, сравнимое с удовольствием от еды, от денег или от секса. Поэтому давайте собеседнику рассказать что-то о себе. Так у него останутся более приятные воспоминания о вашем разговоре. И, наконец, ведите себя так, как будто собеседник вам нравится. Когда мы считаем, что человек хорошо к нам расположен, мы и сами начинаем испытывать к нему симпатию. Это явление именуют ответной симпатией. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
3: Спонсор программы представляет ярмарку «Мурманская мозаика». Вкусные и полезные продукты, предметы домашнего обихода, товары для красоты и здоровья, одежда для всей семьи. Вас ждут с 20 по 24 мая в павильоне «Мурман Экспо», Кольский, 51.
0: Две минуты с пользой.
5: 60 minutes.
6: Вместе на одной волне.
0: Stay tuned on Power Hit Radio.

104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.
The time has come and I don't know.

Fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
2: X-Fit празднует 9-летие и дарит скидки до 30% на годовые карты всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено.
3: Подробности по телефону 55 11 11.
2: X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
4: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
5: Вы уже слышали? В «Строймиксе» колеровка красок «Тики Вала» и «Текс» всего за 1 рубль. Вы выбираете цвет, мы делаем все остальное. Платите только за краску. Оттенок получаете идеальный. Ждем вас в «Строймиксе», Кольский 40 и Лобова 19. Акция действует весь май. Количество товара ограничено. «Строймикс». Жизнь ярче.
6: В стоимость 1 рубля входят колоранты и замешивание краски.
7: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442.
9: Turn on Power Heat Radio.
10: Your number one hit music station.

0: Реклама.
1: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
2: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием
1: тотальная распродажа всего ассортимента.
2: Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка.
1: Работаем только до 1 июня.
2: Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
1: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
2: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
3: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников. «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационный. Поддержка в Мурманской области Power Hit Radio 0+.
4: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
5: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
1: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-7530-128-20.
6: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет. New and fresh music.

0: 15 лет.
1: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Мурман Экспоцентр» приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая. Павильон «Мурман Экспо», проспект Кольский, 51.
2: В Екатеринбурге родители, полиция, волонтеры 3 часа искали 4-летнего мальчика, который залез в диван и уснул. Зачем он туда залез? Он очень хотел поиграть с родителями в прятки, но они его не сразу стали искать, и он притомился. 2 минуты с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина. Классические детские игры вроде пряток, салок или камень-ножницы-бумага – это настоящая тренировка мозга, тела и социальных навыков. Во-первых, отличная кардионагрузка. Дети бегают, прыгают, прячутся, тренируют выносливость, координацию и ловкость. Движение стимулирует мозг через кровоток и кислород, да и стрессоустойчивость развивается. Быстро что-то решить, пока ведущий считает до 10, не выдать себя, когда ищущий проходит совсем близко от места, где ты затаился. Это все щекочет нервишки. Кроме того, через такие, казалось бы, простые игры мы учимся договариваться, следовать правилам, работать в команде. Мы будем прятаться здесь, а ты ищи. Границы определены, счет пошел. Мы терпим проигрыш, мы справляемся с фрустрацией и разочарованием, когда тебя нашли или когда тебя поймали. И радуемся победе. Кто смеется, кто злится, кто хитрит. Дети через игры учатся читать эмоции, безопасно испытывать их и выражать. Запоминание мест, стратегий, правил тренирует краткосрочную и рабочую память. Казаки-разбойники, казалось бы. Планирование и стратегия. Где спрятаться? Как догнать другого? Развивается логическое мышление во время подобных игр, а также внимание и наблюдательность. Игра «Кто последний увидит» тренирует концентрацию и умение отслеживать детали. А главное, все просто и очень доступно. Малыш, казалось бы, просто ловит мяч, но это развивает глазомер и реакцию. Строить башни из кубиков улучшается мелкая моторика и концентрация. Расчертили классики на улице? Не проходите мимо, потому что иначе вы пройдете мимо координации и крупной моторики, о которой тоже нужно думать, мелкая без нее развиваться не будет. Скакалки для выносливости и точности. Найти предмет названного цвета. Навык категоризации развивается. Или вот, например, простейшая, опять же, забава. Горячо-холодно. Вы просто на диване сидите, а у ребенка целый квест. Нужно внимательно слушать подсказки, быть сосредоточенным на задаче, ориентироваться в пространстве, анализировать. Если шаг вправо – это холодно, а влево только теплее, то куда двигаться дальше? Так, через игру мы учимся, в том числе, терпению, когда не получается найти объект сразу. А потом – радость победы. Игра – это главный способ познания мира для ребенка и процесс, повышающий его самооценку, потому что важный для него взрослый смотрит на него, уделяет ему время и тоже получает удовольствие. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы представляет ярмарку «Мурманская мозаика». Вкусные и полезные продукты, предметы домашнего обихода, товары для красоты и здоровья, одежда для всей семьи. Вас ждут с 20 по 24 мая в павильоне «Мурман Экспо», Кольский, 51.
1: 2 минуты с пользой.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
2: Партнер программы «Мурманск Молл». Регистрируйте чеки, копите баллы и обменивайте их на подарки. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте murmol.ru.
3: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт? Как расходуются средства? Какие дома будут ремонтировать в этом году?
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11.25
3: на Power Hit Radio.
0: Get ready.

0: Power Hit Radio.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Calvin Harris и Jazzy Satisfy.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Город отдыхает. Работает полярная станция. На Power Hit Radio.
2: Главный вопрос последнего выходного дня. Видела ли ты молнию, слышала ли ты гром в Мурманске?
3: Да, конечно, шла вчера с тренировки. С мужем мы ходили тренироваться. Вдруг сверкает молния, он поворачивает свет. Ты что, опять кого-то проклинаешь? Я говорю, да нет, я устала. Саша, это гроза.
2: Вот как ты ненавязчиво, понимаешь, в таком легком разговоре про погоду рассказала, что ты вчера в выходной была на тренировке и что ты замужем. Как у тебя это получается?
3: А, я так уверена. Слушай, гроза это же за полярным кругом аномальное явление. Считается феноменальным, можно сказать. И ты посмотри, мой леопард позеленел. Ты понимаешь, все сложилось.
2: Свет Владимирова, если что, у нас в эфире на 104.5 и Сергей Сачков. А если эти двое одновременно за микрофонами, значит, воскресное шоу «Полярная станция» вновь в эфире на Power Hit Radio.
3: И даже тот самый дождик, который, может быть, многих напугал, и кто-то за город не поехал на прогулку, сегодня нам на руку, потому что вы будете с нами в этот воскресный день. Зайдете в нашу группу во ВКонтакте и напишите все, что у вас наболело на душе о нашем полярном дне.
2: Да, именно его мы сегодня будем обсуждать, и вам предлагаем, как всегда, выбрать из двух полярных вариантов. Если вы почему-то считаете, что это лучшее время в году, вы, конечно, можете оставить ваш голос, так и быть, в нашем голосовании в группе во ВКонтакте.
3: Ну, а если вы хотите спать, не можете вообще круглосуточно наблюдать солнце, тоже заходите к нашей группе во ВКонтакте, голосуйте, вообще рассказывайте, как вот этот вот феноменальное событие, полярный день, влияет на вашу жизнь, что у вас в связи с этим меняется или ничего не меняется, как вы себя чувствуете. В общем, обо всем наболевшем можете нам писать, жаловаться или, наоборот, радоваться вместе с нами.
2: В общем, жить здорово у нас, да, сегодня, правда, без Елены Малышевой на 104.5. Но не только этой темы для людей, которым чуть больше 13 лет, мы сегодня едины. Еще расскажем вам традиционно новости другого севера.
3: Будем слушать голос тундры.
2: В 14.30 создадим точку притяжения вместе с ТРК Мурманск Молл. Не просто так, кстати, это сделаем. Как всегда, подарочная карта аж на 3000 рублей вас будет в это время поджидать.
3: Еще мы узнаем новый рецепт еды со вкусом севера. Сегодня у нас эксклюзивный гость, правда, он будет у нас по связи, Сергей Смольников, это шеф-повар кировского ресторана «Плато».
2: Вау! Угу. Так что ему простительно, что он сегодня на телефонной связи, что человек ради нашего 20-минутного разговора не решился ехать в Мурманск. Хотя было бы красиво,
3: хотя
2: если
3: было
2: честно.
3: Хотя здорово, а наверняка еще и вкусно.
2: Ой, ну это давай будем выяснять в 3 часа дня и продолжим еще в нашей полярной станции переводить самского. Но, разумеется, не просто так. Очередные призы и подарки для вас сегодня в воскресенье приготовлены. Так что присоединяйтесь к нам с 13 до 16 на 104.5 воскресное шоу. Поехали!
0: Полярная станция. Твой витамин D в любом...

0: У нас на полярной станции сегодня полярный день, как, в принципе, во всем Мурманске. Он установился с 22 мая. И, если честно, я начал тосковать и горевать откровенно по этому поводу. Чувствую, что повзрослел, ты знаешь, потому что раньше для меня, конечно, полярный день было то время, когда мне воздавалось за всю долгую зиму и отсутствие солнца, которые были у нас в Мурманске. Но потом я полюбил оливки и, судя по всему, начал необратимо взрослеть.
1: А это ты что имел в виду? Что ты раньше весь день работал, а потом такой, о, так солнце еще высоко, можно и погулять.
0: Слушай,
1: да?
0: А примерно так и было, потому что было вечернее время, когда я мог ходить и, простите, компенсировать. Вот прям по городу. А сейчас это, конечно, превращается в какую-то каторгу. Персонально. Для меня в то время, когда, знаешь, солнце не закатывается вообще.
1: Послушай, ну, для таких моментов рекомендуют в масочках спать, шторы очень плотные на окошке вешать и выключать вообще все, чтобы тебя было максимально тихо, темно. Ну, в общем, вот для таких людей, как ты, которые не любят полярный день, нужно прятаться в нору и крепко спать.
0: Ты понимаешь, я не могу даже успокоиться, и у меня и блэкаут.
1: То есть только знание, просто знание того, что сейчас на улице солнце не дает тебе заснуть.
0: Абсолютно верно, понимаешь, я не могу себя привести в какое-то более-менее равновесное положение внутри, потому что я очень заряженный, и так 2 месяца, особенно если я их в Мурманске провожу.
1: Угу. Слушай, ну для меня полярный день всегда был радостью, потому что я на лето обычно уезжала из Мурманска. И вот этот конец мая, когда еще можно было достать конец мая, начало июня, когда можно было застать вот это ночное солнце, это просто безумные прогулки. Ну вот, выходишь ты такой с дискотеки в 3 часа ночи, а там солнце, и оно отражается от стекол, даже на 5 углах. И это нереально странное ощущение, потому что оно светит совершенно с другой стороны севера, и оно низко, и оно какое-то с розоватыми оттенками. И ты такой ходишь после дискотеки и думаешь, ну нет, спать я сейчас не пойду, и всей толпой дальше гулять. Ну это так замечательно, это такие ассоциации. И потом, полярный день, это ведь всегда есть о чем рассказать. Вот ты появляешься в новой компании, говоришь, ха, я из Мурманска, а у нас полярный день, тебе никто не верит. И тут ты включаешься в свое красноречие и рассказываешь, как это замечательно. И при этом тебе еще и половина не верит.
0: Ты знаешь, главный момент, чтобы ты при этом был не в Мурманске, потому что в такой компании в нашем городе заходить с козырей про «а у нас полярный день» ну, странновато,
1: конечно,
0: я тебе так скажу.
1: Мурманск-то? Я же тебе говорю, я уезжала на лето всегда.
0: А я тебе так скажу, когда ты уезжаешь из Мурманска, здесь вообще, в принципе, все радует. Ну, когда ты дистанционно находишься, такой, ой, сейчас там полярный день.
1: А это ты конкретно про меня говоришь, что
0: гусары молчат, Свет, ты знаешь.
1: Тебя все радует. Как-то странно прозвучало, в общем, неоднозначно.
0: Если от нашего города ты где-то находишься вдалеке, то, что сейчас в Мурманске у нас происходит, тебя всегда радует. Я тебе по себе могу это рассказать. Ой, там сейчас полярный день, а у них там снега, так здорово, так интересно все. А если ты в этом в моменте находишься, то, конечно, самые интересные, богатые гаммы чувств по этому поводу испытываешь, не всегда положительные.
1: Да. Ну, вообще, вот этот вот феномен полярного дня, который на крайнем севере, вообще во всем мире считается экстремальным. И эти условия считаются сложными для существования людей. И все остальные люди считают, что мы, северяне, к ним вынуждены приспосабливаться и учиться жить вот в этих уникальных условиях. Вот мы хотим спросить вас, как вы приспособились? Или вы вообще не замечаете, что у вас полярный день за окном? Просто вот как жили, так и живете, ничего в вашей жизни не поменялось. Потому что ведь многие люди, которые приезжают летом на север, они просто не могут спать. Многие иностранцы вот в стройках участвовали, на Белокаменке там строители, например. Мне знакомые рассказывали, которые с ними общались, у них был просто шок. Они не могли спать вообще, им не помогало ничего. Они брали огромное толстое одеяло и занавешивали окна, создавая себе вот эту вот непроглядную ночь. Так что рассказывайте, как это у вас происходит. У нас открыта наша группа во ВКонтакте с тематическим постом. Пишите нам через сайт, пишите через приложение. Ну, конечно же, всегда ждем ваше мнение по телефону студии 488-448. Звоните, рассказывайте.
0: Ну, а если вы, например, принципиально уезжаете из Мурманска, когда у нас здесь устанавливается полярный день, и все никак не можете с ним примириться, его пережить вот уже долгие годы, проклятие в сторону полярного дня тоже принимается в нашем мобильном приложении, в группе ВК, да и позвонить можно. Все, что на дыше. Если вы уже 3 сутки не спите из-за того, что так светло у нас постоянно
1: в
0: Мурманске.
1: А еще ведь молния добавляет света. Вчерашняя.
0: 488-448. Звоните, пишите. Давайте обсуждать полярный день сегодня.
2: Полярная станция держится на плаву. И ты держись. Каждое воскресенье на 104.5.

0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.
1: Реклама. Мурманск Молл. Отдых, развлечения и покупки. А все интересные события в группе ВКонтакте Мурманск Молл. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: X-Fit празднует 9-летие и дарит скидки до 30% на годовые карты. Всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено.
5: Подробности по телефону 55 11 11.
4: X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
6: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта. Больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 33-000.
7: Powerhit Radio представляет... Летний QR-микс в онлайн-формате. Summer Power 2026. Покорять сотни километров дороги на юг и наслаждаться летом лучше всего по треке, идеально подобранное музыкальным редактором Powerhit Radio. Партнер проекта «Северное Нагорное». 31 мая в честь Дня защиты детей – праздник творчества и фантазии для детей и взрослых. Рисуй, танцуй и создавай на вдохновляющих мастер-классах. Забудь о правилах, твори свободно. Подробности на snmall.ru. Без возрастных ограничений. Презентация Summer Power 1 и 2 июня с 18 до 18.30 на 104,5 FM.
8: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
0: 488-442. Полярная станция. Северная надбавка к вашему воскресенью.

0: НДС. Новости другого севера.
1: Раз Света Владимирова кашляет за эфиром, это означает, что микрофон мне сейчас достается. И давай без подготовки, без всякой, потому что к этому подготовиться, ну, никак нельзя. Новости другого севера у нас прямо сейчас. И 25 мая стартует гастромарафон «Дикороссия». Дошли мои названия, наконец-то, понимаешь, до них. Шеф-повара 20 заведений Сахалинской области подготовили авторские сеты из весенних дикороссов.
2: Так.
1: «Дикороссия», мне прям сильно нравится это название, уже не первый год является настоящим творческим вызовом для шефов заведений. Именно она открывает урожайный сезон на островах, богатый дикорастущими растениями, многие из которых можно собрать только здесь, на Сахалине и Курилах. В этом году из-под ножа шеф-поваров выйдут. А теперь, Свет, для тебя, понимаешь?
2: Наконец-то я жду, когда же ты назовешь этих дикороссов.
1: Итак, салат с папоротником и жареным лососем.
2: Хорошо.
1: Тартар из говядины с мороженым из белых грибов.
2: Такой мы тоже ели.
1: Если что, тартар из говядины — это не дикороссы.
2: Так вот.
1: Ну, на всякий случай.
2: Белые грибы и мороженое. Вот это мы пробовали. У нас такое в Мурманске можно найти. Так.
1: Брускетта со шпротами из мойвы, одуванчиков и черемшой.
2: По-моему, одуванчики горькие, нет?
1: А вот надо, кстати, на Сахалин слетать, наконец тоже, понимаешь, повод появился. Если до этого вулканы тебя и тропы Антона Павловича Чехова не привлекали,
2: меня
1: то...
2: Меня очень привлекали, но все никак ноги не доходили.
1: То дикороссия, понимаешь, будет тот самый последний момент, который все-таки призовет тебя туда полететь далеко, потому что гастромарафон пройдет с 25 мая по 7 июня.
2: Да,
1: успевай,
2: можно
1: Свет,
2: успеть.
1: Слетать, как говорится. Ну а в Якутии на этой неделе прошел день Саелыка. 22 мая по якутскому календарю наступает лето, и у народов Саха он символизирует радость людей, переживших суровую долгую зиму, весеннее обновление природы, переезд на Саелыки. Так называют у народов Саха летние пастбища. Для народа Саха летний выход скота на пастбище испокон веков был одним из самых значимых и почитаемых событий года. Поэтому переезд на летники всегда сопровождался добрыми обрядами, Свет, добрыми обрядами, понимаешь, светлыми пожеланиями и надеждой на успешный сезон. В этот день принято печь оладьи и варить утиный суп.
2: А ты говоришь, добрые обряды. Утиный суп. Ну что такое?
1: Ну ты знаешь, было бы странно, если бы выводили оленей на летнее пастбище, и суп был бы тоже из оленей. Так себе.
2: Нет,
1: добрый праздник получается.
2: Супчик надо варить.
1: Ну, кстати, в этом году в Якутии на летнее пастбище были выведены более 40 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 17 тысяч коров. Ты можешь представить себе одновременно 17 тысяч коров в моменте?
2: Нет.
1: Я троих-то, если честно, с трудом представляю.
2: Я видела,
1: а здесь такая толпа.
2: Стадо коров, которые вот перегородили дорогу, когда их возвращают с пастбища, ты едешь по дороге, в деревню проезжаешь, и там коров гонят, обратно загоняют их уже. Ну, по домам они расходятся. И вот они стоят на дороге и не хотят уходить. И все машины останавливаются и ждут. Но сколько вот их там? Я не знаю, ну, 30, наверное, ну, даже 50, наверное. Ну, вот... Но чтобы 17 тысяч? Нет.
1: Это же, представляешь, как концерт группы «Звери». В прямом смысле, кстати, этого слова.
2: Это был каламбур на 104.5. Ну, а сейчас продолжим новости другого севера.
1: Да, и если мы говорили про прошедшее, то давайте теперь поговорим и про предстоящее. Дело в том, что в Архангельске с 24, то есть с сегодняшнего дня по 27 мая, пройдет музыкальный фестиваль «Архангельск Блюз». Фестиваль проводится с 2005 года, и сейчас вступать в третье десятилетие своей истории. Архангельск Блюз пройдет на нескольких площадках. Теперь внимание. Джаз-клуб Тима Дорофеева, театр драмы имени Ломоносова и пивзавод Суркова.
2: Вот куда надо ехать.
1: Вот она пауза, понимаешь, застывшая на 104.5.
2: Ты же говорил, что есть сейчас самолеты до Архангельска.
1: А, часовой буквально, понимаешь. Я думаю, можно до пивзавода Сурковой, как говорится, обратно уже возвращать. Ну, кстати, новое пространство, которое в Архангельске открылось, которое специально сделано вот для таких событий в том числе.
2: На самом деле, ты, упоминая площадки, забыл упомянуть, кто там среди участников.
1: Это да, я думаю, что мы этим венчаем для того, чтобы вы не подумали, что мы здесь стебемся и измываемся над Архангельск Блюз. Именно так. Хочется произносить этот фестиваль. Там потому что участвует квартет Игоря Бутмана, на секундочку, и музыканты из Соединенных Штатов. Там и классные...
2: А вот теперь все бегом покупают билеты на Архангельск.
1: Ой, там просто классно. Есть и блюзовые гитаристы, и джазовые певицы из Соединенных Штатов. В общем, есть что послушать и на кого посмотреть, как говорится. Вот такие события, вот такие новости другого севера у нас на этой неделе.
0: НДС. Новости другого севера.

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Выходные – это время, когда хочется успеть все и не забыть про детей. Подарить детям яркие эмоции можно в школе «Северята». В Мурманск-Молле придумали отлично. Пока ребенок на мастер-классе, вы отправляетесь за покупками. Каждые выходные. Запись на сайте murmol.ru.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто».
3: В продаже Toyota RAV4.

0: Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный «Джилиманджаро» в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geliomega.ru.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
3: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
2: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
4: Что-то нам учил. Да-да-да. Гордо уходил.
2: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
5: «Power Hit Radio» представляет летний QR-микс в онлайн-формате «Summer Power 2026». Покорять сотни километров дороги на юг и наслаждаться летом лучше всего по треке, идеально подобранные музыкальным редактором «Power Hit Radio». Партнер проекта «Мурманск Молл» представляет летний кинодень 31 мая. Бесплатные киносеансы для детей и родителей. Провожаем весну и встречаем лето вместе. Вход свободный в порядке живой очереди. 31 мая. «Мурманск Молл», кинотеатр «Мираж». Подробности на murmol.ru. Без возрастных ограничений. Презентация Summer Power 1 и 2 июня с 18 до 18.30 на 104.5 FM.
6: Полярная станция на Power Hit Radio.
7: Мурманск Молл представляет творчество мурманских художников и приглашает в арт-галерею на третьем этаже торгового центра. Приходите и вдохновляйтесь без возрастных ограничений.
6: Полярная станция. Шоу номер один по версии «Белых медведей». Слушай смело, не дрейфуй. На 104.5.

0: Обсуждаем мы сегодня полярный день. Как влияет он на ваше здоровье, на ваше самочувствие, вообще на вас, на ваш образ жизни? Как-то он изменяется? Как вообще вам спится длинными светлыми ночами или короткими светлыми ночами солнечными?
1: Главное, что светлыми, да, я так понимаю, в любом случае.
0: Конечно, и главное, что солнечными. Кстати, вот эта особенность полярного дня, ты заметил? Ночь, днем может быть пасмурно, идти дождь, но вот как только 10 вечера, сразу солнце давай шпарить, а утром опять дождь и пасмурно.
1: Вообще, это был мой аргумент, это я тебе хотел рассказать о том, что ну неправильно у нас здесь поломано
0: так
1: что-то,
0: вот
1: зачем
0: раз...
1: это любить?
0: Так это как раз, понимаешь, это тебе компенсация, ты днем работаешь, все плохо, а ночью такой, оу, гуляю, солнце светит.
1: Слушай, у меня днем все отлично, даже когда я работаю, у меня все в полном порядке, можно как-то вернуть на круги своя, нашу погоду и природу?
0: Дождись августа, вот и все.
1: Ты про нашего слушателя, правильно понимаю?
0: Конечно, он нам еще сегодня не писал. Ну ладно, зато написала Танюшка. Привет, ребята, как я согласна с Сергеем.
1: Вот.
0: В детстве еще радостно, что не темнеет и можно гулять, но с возрастом уже тяжело. Мне как и Сергею, блэкаут не помогает. Приходится пить успокоительные чаи и сборы. А еще я зашторю окна уже в 9 часов вечера, чтобы организм за пару часов до сна не видел солнца и света. Меня, чтобы уже не видел организм за пару часов до сна. Это мой совет всем, кто не может уснуть. Спасибо, Танюшка, большое. Я не буду к вам приходить.
1: Наша немногочисленная армия тех, кто сегодня выбрал в голосовании, что полярный день – это что-то ненормальное и не стоит его любить. Мы сейчас и аплодировали Танюшке, потому что, да, нас немного, действительно, но мы потихонечку наращиваем, кстати, процент в нашем голосовании.
0: Наращиваете, вы все себе наращиваете, да, молодцы.
1: Нет, ну давай так, большая часть, естественно, но здесь мы, конечно, набираем, и это плюс, кстати.
0: Ну да.
1: Нам еще Александр, любитель не только кофе, прислал сообщение в нашем мобильном приложении. Говорит, добрый день, Пауэр. Сергей, нас мало, но мы в тельняшках. Точнее, в ночнушках.
0: Ну, я так понимаю, с комментария Александра, любителя не только кофе, что он...
1: Любитель еще и ночнушек,
0: да,
1: я правильно понимаю?
0: Да, любитель ночнушек. И, видимо, любитель полярных ночей, а не полярных дней. И он на стороне Сергея, и таким образом его поддерживает. Вообще, на самом деле, Сергей сегодня мог бы и в ночнушке прийти, кстати, а что это вот?
1: А мы тебе скоро фотографии покажем наши с Александром. Он как только свою пришлет, я и тебе и свое продемонстрирую.
0: Ну все, тогда буду ждать.
1: Рассказывайте вы, пожалуйста, за что вы голосуете сегодня в это воскресенье. Полярный день – да или полярный день, вы не поверите, нет. Как всегда, очень простой выбор у нас на нашей полярной станции. Пишите, звоните, давайте обсуждать такой очень... По идее, должна была быть легкая тема, но я прям завожусь в процессе, я чувствую. Так,
0: я чувствую, что ты заводишься, это прекрасно, потому что и слушатели-то такие интересные, пишут даже истории про полярный день, которые вот случились с их знакомыми там или на работе. В общем-то, заходите в нашу группу ВКонтакте, почитайте. Это вот прям стоит того.
2: Слушай смело, не дрейфуй. На 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
3: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты.
1: Просто о самом главном.
3: Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта».
1: На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
4: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23 23 88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
5: Хотите прикоснуться к искусству, не выходя из торгового центра? На третьем этаже Мурманск-молла представлена арт-галерея с работами мурманских художников. Живопись и фотографии нашего города – уникальные работы, которые создают настроение. Здесь можно вдохновиться и посмотреть на наш город под другим углом. Приходите за покупками в торговый центр и вдохновляйтесь искусством художников. Третий этаж Мурманск-молла без возрастных ограничений.
0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте. Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.

0: Мурманстар.
1: Разыгрываем прямо сейчас сертификат на пиццу аж на 50 сантиметров от ТРК Мурманск Молл. Звоните, пожалуйста, к нам в студию 488-448 и отвечайте на статистические вопросы про Мурманск.
2: А, кстати, пицца-то не просто пицца, а культ-пицца. Та самая, понимаете?
1: Полметровая.
2: Вообще, я не знаю. Я не знаю, кто первый дозвонится, тот сегодня объест.
1: Ты можешь, пожалуйста, выбежать из студии и позвонить к нам сюда? Я хочу, чтобы к нам сюда...
2: Конечно, я такая голодная. Я и сама не против.
1: 488-448. Если вы в будни никак не можете выиграть подарок от Культ Пиццы, то сейчас то самое время, когда можете забрать себе не просто сертификат на 500 рублей, который разыгрываем с понедельника по пятницу, а сертификат на пиццу от Культ Пиццы на 50 сантиметров.
2: А нам бы его сейчас. А вот кто-то же выиграет. Давай
1: узнаем. Кто, конечно. Вы в эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виталий.
1: Ну, здравствуйте, Виталий. Смотрите, есть для вас вопрос. К нему, как всегда, 4 варианта ответа. Выбирайте тот, который вы посчитаете верным. В этот день, ну то есть 24 мая, ровно 40 лет назад, по инициативе мурманских писателей, впервые был проведен День славянской письменности и культуры, который позже стал всероссийским праздником. То есть 24 мая пошло у нас отсюда, от Мурманска. И мы хотим сегодня у вас в Мурманстате вот что узнать. А какова высота нашего памятника Кирилла и Мефодию? Варианты ответов для вас. 3 метра, 6, 9 или 12. Выбирайте.
2: Виталий, вспоминайте памятник Кириллу и Мефодию около научной библиотеки и вспоминайте, какой же у него рост.
1: Насколько он вас выше, да?
2: Да.
3: 12.
1: Виталий решил играть по максимуму. Говорит 12.
2: Ставки максимальные. Ставки приняты.
1: Ну, конечно, жаль, что неверная эта ставка, да, к сожалению. Но, Виталий, вы нам дозваниваетесь еще, пожалуйста, потому что количество попыток у нас, как всегда, не ограничено. 488-448. Сегодня хотим у вас узнать, какова высота нашего памятника Кириллу и Мефодию. Точно не 12 метров. Давайте узнаем, сколько. Вы в эфире. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, это Александр.
1: Здравствуйте, Александр. Вам осталось, Александр, 3 метра, 6 или 9?
2: Но тут ведь не обязательно воображение включать.
1: А по-моему, без этого вообще не протянешь.
2: Просто воспоминания включить, вот представить.
1: Еще хуже стало сейчас.
2: Да, черт.
4: Ну, смотрите, 9 метров – это трехэтажный дом, это слишком много.
1: Отлично.
4: А 3 метра – это слишком мало.
2: Вот, я о чем и говорю. L значит логика.
4: Соответственно, получается 6.
2: Браво!
1: Я думаю, что можно тут не только сертификат на пиццу в 50 сантиметров, можно еще пару метров, я думаю, Александру.
2: Давай.
1: Конечно. Ну, классно. Посмотри, как прошел вообще наш розыгрыш. Супер. Оставайтесь на линии, пожалуйста. Вам сейчас за эфиром Света будет щебетать, рассказывать о том, как же заполучить ваш приз. Ну, и приглашаем всех наших слушателей оставаться с нами до 16 часов, потому что еще призы от Культ Пиццы и ТРК Мурманск Молл ожидают вас в течение оставшихся 2 часов нашего воскресного шоу.
0: Мурманстар.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Город отдыхает. Работает полярная станция. На Powerhit Radio.
2: Мы со Светой прям сильно впечатлились тем, что мы сегодня разыгрываем здесь у нас в воскресном шоу. 50 сантиметров от культ пиццы. Такой сертификат нам достается.
3: Да, такого еще не было. И, кстати, если вы хотите вот такой вот получить, то вам нужно будет дослушать полярную станцию почти до конца. Ну, конечно же, до самого конца, потому что мы итоги будем подводить. Но мы же будем переводить самского еще с вами сегодня. Вы, я надеюсь, подготовились. Так вот, как раз там и будем разыгрывать вот эту гигантскую пиццу.
2: Да, обратите внимание, что это именно размер пиццы, а не сертификата. Вам не нужно будет полметровый сертификат, бумагу, это через весь город тащить.
3: Да, это пицца 50 сантиметров, а сертификат маленький, но ценный.
2: Ну а если пиццы даже вас не заманишь, то в 14:30 мы создадим точку притяжения вместе с ТРК Мурманск Молл, и вот там мы будем разыгрывать сертификат аж на 3000 рублей к нам в Мурманск Молл.
3: К нам в Мурманск Молл.
2: Слушай, после того, как мы такие призы раздаем, я думаю, он уже наш, безусловно, да, конечно.
3: Так что можно будет ходить по всему Мурманску Моллу и вот эти 3000 везде тратить. Или в каком-то одном месте, или на еду, или вообще на что хотите.
2: И говорить, хочу метровую пиццу.
3: Хочу.
2: Могу позволить
3: да,
2: себе.
3: Кстати. Ну, кроме того, вот этих прекрасных призов, которые мы будем разыгрывать, мы еще совсем скоро «Голос тундры», кстати, услышим. Новый.
2: И да, еще у нас будет на связи шеф-повар Сергей Смольников из кировского ресторана «Плато», который расскажет нам рецепт еды со вкусом севера. Это будет с 15:00. Будем в Кировск сегодня звонить. Так что, понимаешь, мы уже потихонечку полярную станцию и на регион распространяем,
3: да, в том
2: числе.
3: Да, естественно, вообще именно сегодня, в это воскресенье, наша полярная станция полна сюрпризов. Так что присоединяйтесь к нам, заходите в нашу группу во ВКонтакте, читайте, какая у нас там тема, читайте комментарии, они там очень уже интересные.
2: И голосуйте,
3: и
2: самое
3: голосуйте,
2: главное.
3: Голосуйте непременно, Сергей особенно на этом настаивает, потому что пока там дела.
2: Я пока откровенно проигрываю, поэтому призываю вас приходить в нашу группа во ВКонтакте.
0: Полярная станция. Твой витамин D в любое время года.

0: Нам тут Кофеин написал, Кофеин51, наш постоянный слушатель, говорит, что вообще пофиг на день, если хочешь спать или устал, то спишь в любое время суток и в темноте, и при свете. Свет, хватит подглядывать уже за нашим слушателем. В детском саду все спят днем, и там светло. Нет никаких блэкаут, штор и прочего. В общем, мы тут за эфиром выяснили, что если вы никак не можете летом в Мурманске уснуть, то вам срочно нужно познакомиться с воспитательницей из детского сада.
1: Просто прийти в детский сад. Знаете, я спать не могу. Сделайте что-нибудь. Вам проверенный способ на вас применят. Вырубитесь сразу.
0: Но она явно знает какой-то секрет, любая воспитательница, потому что вот как она их укладывает? 20 человек.
1: Есть тем такая... более днем, когда светло.
0: И когда игрушки вокруг еще стоят.
1: Да.
0: Есть, ты знаешь, такая теория, которая блуждает по социальным сетям, что она просто ловит самого буйного, берет его на болевой захват, и все остальные тут же расходятся по своим кроваткам.
1: Такая себе нетолерантная теория. Не очень.
0: А мне, кстати, это очень веселит. Я просто представляю как раз-таки воспитательницу, которая сейчас...
1: Такая маленькая, хрупкая.
0: Естественно, конечно, но понимаешь...
1: Пупсик, ну засни, пожалуйста.
0: Рука-то прежняя, помнит еще?
1: Ну да.
0: Вера нам написала комментарий в нашей группе во ВКонтакте.
1: Да, а Вера, наоборот, очень радуется полярному дню. Очень хорошо организм на него реагирует, пишет она. Особенно, если не поливает, как из ведра. А то, как выходные, так начинается небесный плащ. А следом и мой. Вот давеча гуляли почти солнечную ночь. И Вера прикрепила фотографии. Очень красивая вот эта просыпающаяся природа. Там памятник Алёше вдалеке. И вот это вот солнце закатное. В общем, замечательно. И сразу погулять захотелось.
0: Вот ты знаешь... Знаешь, мне кажется, что очень классно приезжать посмотреть на полярный день, как на экзотику, собственно, как и на полярную ночь.
1: Так, собственно, туристы так и делают.
0: Да, но жить в этом, на мой вкус, конечно, стало абсолютно невыносимо, хотя раньше я прям ждал, когда наконец это время у нас наступит, а теперь тороплю те скоротечные летние дни, чтобы побыстрее у нас уже стало, как и положено, темно. Но потому что все придумано давно уже до нас. Есть времена года, есть время рассвета и, обрати внимание, заката, есть утро, день, вечер и даже ночь.
1: Нет, что-то ты не то говоришь. Все придумано до нас. Ты думал, что Заполярье до нас не существовало, что ли?
0: Я этих времен, Свет, не помню,
1: да,
0: я тебе
1: а
0: так скажу.
1: Да, а что ж ты сюда приехала, я тебе так скажу. А потом ты
0: это
1: сказал...
0: вопрос, знаешь, не ко мне, я тебе так скажу. За 5 поколений до.
1: Ладно, но ты ведь про туристов сказал. А полярный день привлекает туристов почему? Вот ты подумай, почему он привлекает туристов, и попробуй применить это на себя. Можно круглосуточно гулять. Раз. Можно наблюдать за природой. Можно уйти в походы и тусить там все время с гитарой. Не до самого утра, а просто так. Рыбалка, другие виды активного отдыха вообще, я молчу, круглосуточно доступны. А вот еще эксклюзивчик. Например, в Териберке во время полярного дня увеличивается шанс увидеть китов, так как они нередко выходят на поиски криля и планктона ночью. Вот так?
0: Чего,
1: Серега?
0: Гриля и планктона, я правильно?
1: Ну, конечно, и гриля, и планктона. Если хочется, они планктонов ищут, на гриле готовят, ты понимаешь, что? А туристы за этим наблюдают. Ну, так ты ведь тоже так можешь сделать,
0: я
1: а?
0: Понял, ты знаешь, на что я жалуюсь. Дело в том, что я уже чуть взрослее, чем десятиклассник, поэтому мне сил просто не хватает
1: ты
0: на вечер и на ночь.
1: Что моя восторженность, это относится к 10 классу?
0: Да, я тебе говорю только про себя, что у меня уже не столько сил, как в 15-16 лет, мне просто, я тоже каждый раз расстраиваюсь, ты знаешь, и моя жена тоже заодно, что не хватает мне столько энергии бродить, гулять, еще и на планктон смотреть, не на офисный причем, а на териберский.
1: Ну, ты, кстати, мой номер телефона, да, свяжи, мы с ней вместе погуляем ночью, а ты спи там себе.
0: А наш номер, я думаю, что вы тоже прекрасно знаете, 488-448, звоните, пожалуйста, нам, рассказывайте, как вы относитесь к полярному дню, раздражает он вас, мешает или наоборот, благодать это для вас, наконец-то, которая в Мурманске у нас установилась, и что нам наконец-то воздалось за те долгие длинные месяцы. Пишите, звоните.
2: Полярная станция держится на плаву. И ты держись. Каждое воскресенье на 104.5.

0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.
1: Реклама. Мурманск Молл. Отдых, развлечения и покупки. А все интересные события в группе ВКонтакте Мурманск Молл. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: X-Fit празднует 9-летие и дарит скидки до 30% на годовые карты всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено.
4: Подробности по телефону 55 11 11.
3: X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
5: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
6: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
7: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-7500-128-20.
8: Cherry Tiggo 9 – вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса, высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский 118. 3-3-0-0-0.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442. Feel the power.
10: Power play. Спонсор песни недели ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. 70-25-35.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Голос тундры.
2: Слушайте, у нас сегодня трек с абсолютно классным названием. И сегодня с нами музыкальная пост-этногруппа Айна из Красноярска. Но о том, как называется эта песня, давайте прибережем на сладенькое. Нет, до конца дойдем сразу.
3: Скажем, а потом они, чтобы наши слушатели поняли, о ком мы говорим, о каком исполнителе такие песни, которые пишут. Ну давай, итак, название трека.
2: Да, песня эта называется «Эни Буга». Хотя я бы, конечно, так красиво бы не стал ее произносить. Как будто с таким легким камерунским акцентом лучше. «Эни Буга». Вот, мне кажется, больше подходит под наш голос тундры.
3: Да, и несмотря на такое экзотическое название песни, исполняет ее хрупкая девушка из этноколлектива Айна, который был создан в 23-м году. На самом деле девушку зовут Ксения Кручинина, а Айна — это венкийский псевдоним ее.
2: Собственно, как и ее корни, да, на самом деле берут свой род из Эвенкии. Да.
3: Исполнительница владеет варганом и горловым пением, ну и вокал, естественно, ее, а музыкальная группа сопровождает ее, там уже, конечно, есть и барабаны, и гитары, и вот это вот все.
2: Ну, кстати, музыка вполне себе современная, в том смысле, что есть и электроника, и даже инди-рок, знаешь, такой северной мелодикой, и всякие этно-поп-зарисовки, и даже что-то вроде северного фанка. Вот это, конечно, будет интересно послушать отдельно, но это, видимо, уже за эфиром будем с тобой проделывать.
3: Да, ну а тексты группы вдохновлены северным фольклором. Есть и какие-то прямые переводы, и авторские вариации на данную тему, а также есть еще и смесь и венкийского, и русского языков изучаются в некоторых композициях, ну, чтобы было понятнее аудитории широкой.
2: А будем с вами сегодня слушать венкийскую группу Айна, их трек «Эни Буга» со второго альбома этой группы. Давайте-ка послушаем сегодня у нас в «Голосе тундры».

0: Нам наш слушатель Евген только что написал сообщение, говорит, зашазамил на картинке какой-то казахский Бьорк. Не вздумайте ее в ротацию ставить. Но у нас для этого есть наша специальная рубрика, которая называется «Голос тундры», где мы ставим вам современную северную музыку.
1: Конечно, просто чтобы вас ознакомить, кругозор расширить.
0: И специально для Евгена, чтобы он точно знал, как зовут исполнительницу, которая ему не понравилась, зовут ее Айна. Это музыкальный этнопроект из Красноярска. Сегодня вам его представляем, чтобы вы знали, какая есть современная северная музыкальная картинка и в других регионах, которые в крайнем севере расположились.

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Выходные – это время, когда хочется успеть все и не забыть про детей. Подарить детям яркие эмоции можно в школе «Северята». В Мурманск-молле придумали отлично. Пока ребенок на мастер-классе, вы отправляетесь за покупками. Каждые выходные. Запись на сайте murmol.ru.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний.

0: разобрали самое сладкое.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Полярная станция на Power Hit Radio.
4: Мурманск Молл представляет творчество мурманских художников и приглашает в арт-галерею на третьем этаже торгового центра. Приходите и вдохновляйтесь без возрастных ограничений.
3: Полярная станция. Шоу номер один по версии «Белых медведей».

0: Точка притяжения.
1: Разыгрываем прямо сейчас подарочную карту на 3000 рублей в ТРК «Мурманск Молл». Напоминаем вам, что в моменте вам там находиться сейчас не обязательно. Вот внимательно слушать Power Hit Radio – это прямо-таки необходимость.
2: Итак, прямо сейчас мы разыграем подарочную карту на 3000 рублей в «Мурманск Молл». Можете там покупать на нее что угодно. Я уверена, что вы ждали вот этого времени 14.30, чтобы скорее-скорее поучаствовать. Так что телефон в студии в прямом доступе 488-448. И прямо сейчас мы озвучим первую подсказку вот той локации, которую мы зашифровали, которую нужно отгадать.
1: И давай мы напомним нашим слушателям, что в их распоряжении еще и сайт murmol.ru, и с помощью него вы можете искать и находить, естественно, верные ответы и ту самую точку притяжения, которая абсолютно точно есть в Мурманском.
2: Да.

0: Но давайте для начала вы послушайте первую подсказку.
1: Да, потом уже будете звонить. А то вот вы сейчас дозвонитесь до нас, мы скажем: здравствуйте. Ну, какая у вас версия? Что мы загадали и что вы нам ответите? Ведь подсказки-то еще не было.
0: Давайте из личного я для вас подсказку сегодня достану. Дело в том, что точкой притяжения сегодня это имя моего кота. Вот честное слово, совпадает прям один в один. Порода его британский корниш рекс.
1: Итак, вообразите себе этого милого котика. Как его можно назвать? В общем, сегодня такая зооподсказка на 104.5. Угадывайте точку притяжения.

0: до нас уже дозвонился либо самый догадливый слушатель, либо тот, кто, ну, очень хочет получить подарочную карту на 3000 рублей в ТРК «Мурманск Молк». Итак, первая подсказка у нас была, что точка притяжения – это имя Серегиного кота и порода его – британский корнишрекс. Кстати, в породе тоже содержится подсказка. Итак, здравствуйте.
1: Ты понимаешь, видимо, именно после подсказки вариант отсеялся, я тебе так скажу.
0: Но мы ничего страшного.
1: Давай мы лучше выдадим вторую подсказку. Я, конечно, очень оскорблен тем, что вы не знаете, как зовут моего кота.
0: Да.
1: Весь Мурманск знает, а вы не знаете. Да, все это шутки на полярной станции. Давайте мы еще одну вспомогательную подсказку вам выдадим. Возможно, именно с помощью нее вы сможете угадать, что ж там вас поджидает.
0: Мы напоминаем, что наша точка притяжения находится в это воскресенье в Мурманске. Скмоли. И название ее – это еще и город в графстве Чешир в Англии. Именно в его атмосфере черпают вдохновение дизайнеры этой обувной марки.
1: Есть у нас еще один звонок. Вы в эфире. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ты понимаешь, нас подсказки, которые мы сегодня даем, видимо, сводят и сбивают с толку наших слушателей. Давай мы их еще раз с тобой озвучим и после этого послушаем музыку. Хотя, может быть, познакомимся для начала со слушателем, который к нам дозвонился. Вы в эфире, здравствуйте.
0: Я думаю, это что-то не со слушателями. Давайте-ка мы, может быть, послушаем вот этот вот трек, который называется «All I Need», и все-таки узнаем, что же нам нужно для того, чтобы победить, наконец-то, в этом розыгрыше.
1: А вот, видишь, у нас есть слушатель, который к нам подсоединился. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добрый вам. Как вас зовут?
2: Сергей.
1: Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей. Это Сергей.
1: Имя для победителя, да. Вот у меня шизофрения началась потихонечку, благодаря нашему слушателю. Есть у нас две подсказки. Давайте мы их еще раз для вас озвучим, и после этого вы вашу версию озвучите тоже.
0: Итак, точка притяжения сегодня – это имя кота нашего Сергея Сачкова. Честное слово, так его и зовут. А порода этого кота – британский корнишрекс. И подсказка номер два – название точки притяжения – это еще и город в графстве Чешир в Англии. Именно в его атмосфере черпают вдохновение дизайнеры этой обувной марки.
1: Итак, Сергей, ваш вариант.
2: Честер, возможно.
1: Да, абсолютно точно.
0: Абсолютно верно, Сергей.
1: Мы вас поздравляем. Вы только что стали обладателем подарочной карты на 3000 рублей в ТРК «Мурманск Молл».
0: Эти аплодисменты для вас. Ой, сегодня не аплодисменты, сегодня просто песня победителя звучит у нас в эфире.
1: Мы вас поздравляем, оставайтесь, пожалуйста, на линии вам сейчас за эфиром. Расскажем, да, как же заполучить эту самую подарочную карту, ну и да, действительно, магазин Честер. Это обувь, носящая имя настоящего британского стиля, синоним надежности и постоянства. Честер не только следует традициям обувщиков Туманного Альбиона, но и разрабатывает собственные технологии, главная цель которых – ваш максимальный комфорт. ТРК «Мурманск Молл», третий этаж.

0: Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 3-3-0-0-0.
2: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
3: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
4: Полярная станция на Power Hit Radio.
5: Хотите прикоснуться к искусству, не выходя из торгового центра? На третьем этаже Мурманск-молла представлена арт-галерея с работами мурманских художников. Живопись и фотографии нашего города – уникальные работы, которые создают настроение. Здесь можно вдохновиться и посмотреть на наш город под другим углом. Приходите за покупками в торговый центр и вдохновляйтесь искусством художников. Третий этаж Мурманск-молла без возрастных ограничений.
4: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.

0: Нам Оксана написала в нашей группе во ВКонтакте, говорит, в моем возрасте уже не стыдно честно ответить на любой вопрос «не знаю». По мне, так самые красивые ночи случаются именно в полярный день, самые тихие, безветренные, вода как зеркало. Но они же получаются и самыми бессонными.
1: Так это же замечательно. Зачем же такая красота и все это проспать?
0: Ну, если спать, то спать, говорит Оксана. Я за полярную ночь. Родилась в полярную ночь. Мне она роднее, она моя мама.
1: Вот какой красивый комментарий. И Александр рассказывает нам историю
0: очень
1: про
0: классную,
1: полярный
0: кстати.
1: День. Итак, история. У нас несколько лет назад зимой приехала проверка из Москвы. Они читали документы по проведению осмотра территорий и помещений. А там в конце стандартная фраза. Осмотр проводился в светлое время суток при достаточном естественном освещении. Они читают документы, москвичи, и говорят, у вас документы неверно составлены. Ну и вопрос, почему? И москвичи отвечают, там у вас время проведения осмотра с часу до двух ночи, а вы пишете, светлое время суток, и на фото солнце видно. Это же подлог! Москва в возмущении, пауза. И наши мурманские ребята предложили им почитать учебник по географии и Википедию.
0: Ну, вот может быть, сейчас аплодисменты под такую историю у нас наконец-то заработают. Но это, как говорили в программе «Умники и умницы», но это орден, естественно.
1: Да, вот такие вот казусы случаются с людьми, которые ни разу не были за полярным кругом и приехали сюда еще и не отдыхать, а с проверками вот так сами и опростоволосились.
0: Ой, еще классная тебе история про москвичей. Давай. Вдогонку. Однажды приехали, ну, уже в целях погулять москвичи к нам, заселились в Меридиан, который здесь с нами по соседству, и один из гостей прям сильно переживал, что-то его беспокоило, его спрашивают, в чем дело, мы так классно отдыхаем, он говорит, ребят, не могу понять, что со мной такое, на улице же, вон как солнце высоко стоит, так светло у нас в городе, меня так рубит спать, я не могу вообще, не понимаю, что со мной, ему говорят, мил человек, 3 часа ночи уже на дворе,
1: хватит гулять,
0: он говорит, что прекрасно, пойдемте спать тогда.
1: Ну и как ему спалось?
0: Я думаю, что после такой гулянки всем спится хорошо, я
1: Сергей,
0: тебе так скажу.
1: Сергей, так вот в чем секрет, и ты для себя-то возьми на заметку.
0: Просто гулять каждый день беспробудно на протяжении 2 месяца, боюсь, что, знаешь, возвращаясь к нашему прошлому разговору, я уж не в 10 классе, я тебе так скажу. И вы делитесь, пожалуйста, вашими историями и отношениями к полярному дню. Вы как, радуетесь, что наконец-то после долгой зимы и спячки можно тут у нас сенсейшн, практически карнавал устраивать 24/7? Или это же вас, собственно, и беспокоит? И вы хотите нормальную, человеческую, темную ночь, пишите, пожалуйста, к нам в комментарии в группе ВК, в мобильном приложении, звоните 488-448, рассказывайте.
1: Ну и в любом случае, не переключайтесь с волны 104.5, потому что совсем скоро мы уже выйдем на связь с шеф-поваром из кировского ресторана «Плато» Сергеем Смольником, который расскажет нам, как там у них полярный день проходит в Кировске, что там происходит, и, конечно же, поделится новым рецептом еды со вкусом севера.
2: Полярная станция. Северная надбавка к вашему воскресенью.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Город отдыхает. Работает полярная станция. На Power Hit Radio.

0: Еда со вкусом севера.
1: И вот уже у нас на связи наш обещанный гость. Это шеф-повар из кировского ресторана «Плато» Сергей Смольников. Сергей, здравствуйте.
2: Доброго дня, Светлана.
1: Как у вас там погода в Кировске?
2: Ну, погода пока не радует. Хочется лето, а у нас ранняя весна.
1: А деревья-то у вас распустили листочки свои?
2: Только начинают. Листочков еще нет, есть только почки.
1: О, ничего себе, в Мурманск уже весь зеленый почти. Так интересно. Ну, и что же, у вас ранняя весна, вам хочется лето, а это говорит о том, что в Кировске такое межсезонье наступило. Как у вас, как вам работается? Есть ли у вас гости?
2: К сожалению, в межсезонье именно вот в период, пока не растаял снег, еще не высохла земля, у нас довольно мало гостей. Летом есть гости, есть пешие прогулки, есть экскурсии по горам, но, к сожалению, на данный момент у нас пусто, хотелось бы больше.
1: То есть летом ваш ресторан все равно работает?
2: Да, мы работаем круглый год. Но летом у нас работает не весь ресторанный комплекс. В нашем ресторанном комплексе имеется 3 точки питания. Одна из них самая большая, шведская линия. Угу. Но, к сожалению, летом она не работает.
1: А, и только заказ по меню, да, у вас работает летом?
2: Да, у нас работает некий маленький фудкорт и основной зал ресторана.
1: Ну, то есть для мурманчан вот эта вот опция открыта. А вот расскажите-ка, пожалуйста, Сергей, у кого у вас больше? Ну, вот в сезон, пусть и летом, местных, ну, вот не то, что мурманчан, у нас Кольского полуострова, я называю местных, северян или туристов. И отличаете ли вы их? Есть ли какие-то гастрономические предпочтения? Вот сидит человек, делает какой-то заказ, вы такие, ха, понятно, москвич или ха, это мурманчане. Есть такое? Или вот как-то ровненько все идет?
2: Наверное, больше туристов у нас, туристов со всей России. Определения какому-то по заказу, по меню нету. Нет, в принципе, визуально неотличимы люди. Но в процессе общения выясняешь, что гости со всей России у нас.
1: А есть какое-то самое популярное блюдо, вот, которое у вас в ресторане подают, вот прям все его заказывают, ну или вот чаще всего?
2: Да, мы ежемесячно, естественно, проводим анализы наших продаж, и у нас есть топ-блюд, которые, ну, тройка блюд непобедимых, которые уже несколько лет держат уже вершину.
1: Так,
2: у нас есть знаменитый наш, знаменитый бифштекс из оленины, он вообще в топе продаж. Знаменитая наша кольская уха, мы ее подаем с мурманским крабом.
1: Так.
2: И салат у нас. Есть салаты, опять же, с дарами Кольского полуострова, с морепродуктами.
1: То есть у вас вся еда со вкусом севера. Вы сейчас нас очень порадовали. Это здорово, что локальная кухня используется в таком популярном ресторане. Ну вот мы сейчас говорили о туристах, о местных, о приезжих. А вы сами мурманчанин? В смысле, давайте так, северянин или откуда-то к нам пожаловали?
2: Я северянин, но с другого севера. Я с Санкт-Петербурга к вам приехал. Я год нахожусь в Мурманске.
1: О, всего год. И как же ваши впечатления? Ну вот как нового человека вы приехали к нам, ну вот сюда, на Кольский полуостров. Что, может быть, что-то поразило вас?
2: Ну, наверное, такого ничего не поразило. У меня были, наверное, такие свои какие-то личные планы посмотреть, увидеть северное сияние. Угу. И да. Еще, наверное, осталась невоплотимая еще пока мечта – это увидеть китов, но это вперед в Мурманск.
1: Вперед. А мы как раз про Белое море нам рассказывали, что и там киты плавают. Или там тюлени, Сергей?
2: Я, к сожалению, никого там не видел. Я был на Белом море, но никого не видел. Ни рыбаков, ни тюленей.
1: Ни рыбаков, ни тюленей. Слушайте, у вас там есть замечательный гид. Я вам потом напишу, как ее зовут. Она вам покажет и рыбаков, и тюленей, и всяких китов.
2: Отлично.
1: Да. Они прям там у вас. Вот. Ну, и давайте так. Дальше про ресторан. Больше поговорим. Давно ли вы в ресторанном бизнесе? Вообще, помните, где вы начинали? Сколько вы лет в профессии?
2: В ресторанном бизнесе я довольно давно, около 22 лет, начинал в ресторанах Санкт-Петербурга, на тот момент в лучших ресторанах Санкт-Петербурга. Ну, более 10 лет в управлении уже работаю. Как бы опыт большой,
1: опыт большой.
2: Последние 5 лет ездил по России, смотрел регионы наши и понял, что регионы нужно Немножко поднимать уровень в регионах нужно.
1: Уровень гастрономический?
2: Все верно. Уровень гастрономический.
1: Обслуживание или именно вот культуры потребления еды?
2: Культуры потребления еды. Больше, наверное, хочется гостей научить правильно есть, научить познавать вкусы. И именно хочется акцентировать внимание на том, чтобы в каждом регионе развивали именно свою еду. Не нужно дублировать кого-то, а все богаты разными продуктами, и нужно на этом делать акцент, именно поднимать свою кухню.
1: Ну, вы сейчас в таком месте находитесь, что вам и карты в руки, все у вас для этого есть, так что прекрасно, у вас есть цель, можете к ней идти. Ну, и вы рассказали, что много путешествовали и были не только и в России, да и по России поездили. А вот самая необычная еда, которую вы пробовали, расскажите, пожалуйста, об этом. И вообще, зачем вы ее попробовали?
2: Ну, для меня, наверное, нет какой-то необычной еды, но для обычного потребителя я пробовал много. Я пробовал лягушек, червей.
1: То есть это не просто на земле. Не необычная еда, да? Это так себе. Ну,
2: ну теперь для меня это. Теперь для меня это необычно. Естественно, я не просто из земли достал этого червяка и съел. Нет, это были специальные черви.
1: В Таиланде
2: ел кузнечиков, в Китае ел личинку шелкопряда. Это, наверное, больше какая-то проб-деформация и больше поиск вкуса. Развивать свой вкус нужно.
1: Вот скажите, пожалуйста, а вот у этой личинки шелкопряда, неужели у нее есть вкус? Ну, наверное, что-то, я так предполагаю, что что-то похрустело на зубах и все, нет?
2: Нет, на самом деле она выглядит не очень приятно, и вкус такой же не очень приятный. Это что-то жирное, во рту сильно белковое. Но
1: то есть,
2: если видеть, что вы едите, становится менее приятно совсем.
1: Так. Ну, а все-таки, то есть и вкус не очень приятный, а визуал вообще?
2: Ну, наверное, вкус построен от визуала, больше от восприятия, которое увидел и понял, что ем. Да.
1: То есть это скорее, то есть это скорее был какой-то такой эксперимент, да, вот в плане, ну, надо попробовать.
2: Да, конечно, все это был опыт, эксперимент, то есть не было такого, чтобы я просто садился дома за тарелкой ужина, а это были черви либо кузнечики.
1: Нет,
2: это был все эксперимент в виде исключения, чуть-чуть совсем. Но он должен был быть, он случился.
1: Он случился и оставил незабываемые ощущения, как я понимаю. Ну и давайте тогда уже про наш вкус севера. Все-таки у нас не такие экстремальные локальные продукты, ни кузнечики, ни черви. А вот что для вас вкус севера, поскольку вы вот всего год назад к нам приехали, рассказывайте, что вас удивило, впечатлило у нас на севере. Из еды, конечно.
2: Опять же, наверное, ну, сильно удивить не удивило, но впервые я на севере попробовал крылья ската, то есть я никогда до этого не пробовал, здесь попробовал крылья ската. Ну, опять же, это не то, чтобы я хотел, наверное, есть каждый день, попробовал, галочку поставил, мне достаточно. А вкус севера, наверное, для меня это вкус ягод, вкус именно морожки, именно вороники, вкус оленины, знаете, из послевкусием еловым, которое остается на языке. Вот это для меня север.
1: Да. Ну, и тогда давайте предложим нашим слушателям какой-то такой рецепт еды со вкусом севера, чтобы тоже вот этот еловое послевкусие даже после прослушивания у нас осталось.
2: Елового послевкусия не останется, но
1: так,
2: у нас
1: какое?
2: В ресторане есть замечательный... Останется послевкусие северной рыбы и северных ягод, то есть полностью северного колорита.
1: Так, ну мы все внимание.
2: У нас в ресторане было такое блюдо, к сожалению, мы сейчас его уводим, меняем на не менее интересное, но была кольская рыбная варево. Это непосредственно рецепт, который поднят из старых книг и воспроизведен нами. Это рыбный суп с добавлением именно северных ягод. Это ягода голубики, ягоды вороники и брусники.
1: И как это сочетается?
2: Варится на круто.
1: Ага. Не компот,
2: на
1: ведь?
2: Самом деле...
1: Компот сухой с рыбой.
2: Нет, там совсем нет добавления сахара. На крутом рыбном бульоне, когда он уже готов, в хорошей северной рыбе, форели, палтусе, наваривается ягодный бульон с добавлением вот этих ягод. Ягоды дают кислотность, ту, которая, наверное, нужна для усваивания, для лучшего усваивания в организме. И ягоды дают свою такую ни с чем не повторимую пикантность.
1: Это да.
2: Этот суп я очень многим советую. Ну, для меня это действительно что-то кольское, что-то оттуда. Именно то, что хочется достать и дать людям попробовать. Ну, знаете, можно везде поесть говядину, свинину, там, баранину, что такое. В каждом регионе нужно есть свою еду непосредственно. И хочется в нашем ресторане воссоздать именно кольскую кухню. Хочется, чтобы гости приезжали и увозили с собой вкус севера.
1: Это совершенно точно. Помнили,
2: И помнили нас, наверное, как вкус севера. Не как ресторан, а как вкус севера. Этого будет нам достаточно.
1: Ну, тут вы красиво завернули. Ну, давайте вот поподробнее расскажем, как обыкновенному человеку приготовить вот этот вот старинный кольский рецепт. Я поняла, что мы варим очень крутой бульон из форели, палтуса, не знаю, треску, наверное, туда, да? Можно, не нужно? Как? Из каких вот?
2: Можно добавить, хуже не будет. Можно добавить треску, но сначала нужно поймать эту всю рыбу. То есть, ну, мы же воссоздаем кольское.
1: Ну, понятно,
2: собрать ягоды.
1: Мы ее купим, да. Вот, вот в этот вот крутой бульон рыбу вынимаем, я правильно понимаю?
2: Мы сначала его процеживаем, да, бульон варим с рыбой с добавлением овощей. Потом его процеживаем и лук и морковь.
1: А, лук и морковь. Но тоже ничего не режем, просто целый для вкуса, да, чтобы вот этот бульон был напитанный.
2: Все верно, да, вытянуть нам лишний белок из этого бульона и для полноценности вкуса. Варим бульон, процеживаем его и добавляем 1/3 ягод от нашего количества.
1: Ух ты, это много.
2: То есть еще 2/3 мы добавим уже в готовый бульон, чтобы наша ягода осталась целой и сохранила все полезные качества свои.
1: Так, хорошо. Варим вот эти ягоды. Сколько-то в бульоне, да? Сколько мы их там провариваем?
2: Минут 10 после кипения провариваем эти ягоды, забираем у них цвет, забираем вкус.
1: Ну,
2: добавляем нашу вареную рыбку туда же. Мы подаем с обожженным хлебом и обожженным луком, дабы придать какую-то первобытность. Нам, людям, вкус огня очень близок, и поэтому мы обжигаем на открытом огне наш хлеб и подаем гостям. Ну, я бы также советовал. Из овощей туда ничего не идет. Это просто кладезь витаминов, этот суп. Это витамины С, это омега-рыбий жир. То есть, ну, довольно полезный суп, истинно северный.
1: Сергей, спасибо огромное за этот рецепт. Я думаю, какая-нибудь хозяйка непременно его сварит на своей кухне, тем более лето, сезон рыбалки открыт, и многие мужчины у нас ходят на рыбалку. Я напомню, что на связи у нас был шеф-повар из кировского ресторана «Плато» Сергей Смольников. Ну, а вот этот рецепт и нашу беседу вы можете зайти в нашу группу во ВКонтакте, в наш канал, и она там будет в формате аудиозаписи.
0: Еда со вкусом севера. Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.
3: Реклама. Мурманск Молл. Отдых, развлечения и покупки. А все интересные события в группе ВКонтакте Мурманск Молл. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
4: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат. Всего 340 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
5: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич. ОГРНИП 321-521-400-143-34.
6: X-Fit празднует 9-летие и дарит скидки до 30% на годовые карты всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено.
7: Подробности по телефону 55-11-11.
6: X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
8: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Помни, над пропастью маржи. Полярная станция на 104.5.

0: Спускаемся мы вместе с вами с горы в Кировске. Вновь очутились на полярной станции. А здесь поджидает нас полярный день.
1: Да, а здесь полярный день, всегда
0: который,
1: светло.
0: Собственно, да, сегодня, в частности, мы препарируем и обсуждаем вместе с вами. Нам Степан написал в нашей группе во ВКонтакте: «Приветствую, полярники». Это мы
1: это
0: с тобой,
1: мы.
0: Скорее всего. Я свой первый приезд в Мурманск в 2019 году специально подгадывал под полярный день, чтобы в Териберку скататься на ночь. Автобус туда именно так ходил. Всю ночь прогулял, не пожалел и снова в полярный день попал в Мурманск в 22-м году. Спать он мне в хостеле совсем не мешал, шторы поплотнее и нормально. По скриптум. Работая по суточному графику, научился спать после смены при свете. Иногда так быстро отключаешься, что и шторы не нужны.
1: Вот так вот, как в детском садике из комментария одного из наших слушателей.
0: Ты знаешь, я однажды заснул стоя. Как конь практически.
1: Это где ж ты так умотался, конь?
0: Это какие-то, знаешь, времена студенчества, когда ты делаешь все одновременно. Как бы готовишься к сессии, работаешь, ешь и спишь примерно. Я ехал в троллейбусе, и так меня убаюкало, так уютно меня укачало, в лучшем смысле этого слова, что я какое-то количество остановок, опершись на свою собственную руку, и проспал. Но ты знаешь, не все умения в жизни хотелось бы применять, я тебе так скажу. Это и про жизнь в полярном дне. Я понимаю, что мы это здесь никак не изменим. Что над природой мы не властны абсолютно, но здесь точно. Но сетование мое мне куда приложить, скажите, пожалуйста? Вот
1: да
0: и остается только в эфире его и выдавать.
1: Но именно потому, что мы не можем изменить эту ситуацию, мне кажется, надо ее принять и получить от нее максимальное удовольствие.
0: Я скину тебе 300 рублей за психологическую консультацию.
1: Да,
0: я думаю, что
1: пожалуйста.
0: Этот совет мне может и поможет. Да.
1: Вот нам, кстати, еще Карина пишет про полярный день. Кажется, что в полярный день именно ночью погода лучше и прям тянет гулять. И безопаснее, чем в темные ночи. Маньяков видно сразу и издалека. Кстати, отдельное удовольствие кататься на машине в это время с подругой и музыкой. Ой, соглашусь, я так люблю вот эти ночные загородные поездки, врубаешь музыку. И там, особенно если ты на пассажирском сиденье, то много чего можешь себе позволить.
0: Карина, вы знаете, маньяки обычно в полярную ночь спят. И
1: они
0: не
1: прячутся.
0: До этого. Они спокойно отдыхают, понимаешь, потом выходят из спячки.
1: Силы.
0: Вот вам еще один минус полярного дня, который из вашего комментария, собственно, выходит.
1: Плюс.
0: Ну, кто, да, как к ним относится, это точно. Кому чего не хватает, я тебе так скажу.
1: Кто ждет маньяков, то тогда, конечно, полярный день не для вас.
0: Рассказывайте вы, пожалуйста, как вы относитесь к полярному дню, в частности, мы все-таки про него сегодня с вами говорим здесь, в нашем воскресном шоу. Если он вам мешает и все-таки портит вашу жизнь, голосуйте обязательно, пока еще есть время у нас до завершения эфира.
1: Ну, а если вы любите северное солнце, ночные променады с непонятными тенями и тоже при солнечном свете и в прекрасной компании. Если вы любите получать наслаждение от каждого мгновения жизни, а полярный день их насколько продлевает, то, конечно же, голосуйте за то, что вы обожаете полярный день.
2: Полярная станция. Твой витамин D в любом

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Выходные – это время, когда хочется успеть все и не забыть про детей. Подарить детям яркие эмоции можно в школе «Северята». В Мурманск-Молле придумали отлично. Пока ребенок на мастер-классе, вы отправляетесь за покупками. Каждые выходные. Запись на сайте murmol.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ.

0: Мол, кинотеатр «Мираж», 5.50.
1: Потому что там пробы, там какие-то исследования, там изучение спроса, это рынок желаний, там у человека, может, встречки какие-то, у него денег не хватает, он ставит потолочные цены.
2: Судя по ряду сообщений, скоро возможность таким образом изучать рынок у продавцов исчезнет, отмечает Константин Винзовский.
1: Я уверен, что если за машины платят, будут и за недвижимость платить. Я думаю, что многие слушатели сталкивались с продажей автомобилей, подавали рекламу, уже просто физические лица платят за рекламу, и там цены там, до 7 тысяч рублей, в зависимости там, по определенным критериям. То есть 3000 ты отдашь, 3500 за объявление в месяц в агрегаторе легко. Поэтому, когда платным оно станет, ну, месяц-два поэкспериментируют владельцы, поймут и перегрузят это все на риэлторов. Риэлторы будут консультировать, возможно, вот этот фильтр пройдет через консультацию риэлтора, чуть-чуть скорректируются условия, может быть, прям в рынок.
2: Отмечу, сегодня разница цены в объявлении, поданного владельцем квартиры, и реальной стоимостью такой же квартиры на сделке может достигать десятки процентов. Большое количество таких объявлений весьма сильно искажают представление обывателей о реальной стоимости недвижимости. Поэтому, возможно, введение платы за такие объявления может пойти на пользу всем участникам рынка.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
3: На одной волне 104.5 FM. Stay tuned.

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music.
0: Power. Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Another E54 Ultra. Talk to you.

0: Реклама.
1: Cherry Tiggo 9. Вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса. Высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский 118. 33-000.
2: Давным-давно один волшебник изобрел волшебные окна, через которые мир становился лучше и красивее. И чтобы волшебства стало больше, он отдавал их с огромной выгодой.
3: Это не сказка. Оконному заводу «Рихау» 25 лет. До конца мая скидка 50% на все окна, балконы и лоджии под ключ. Замер, производство, доставка и монтаж. Гарантия на продукцию 5 лет. Телефон 79-00-72. Сайт окнаарес.ру.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта» на Power Hit Radio по четвергам в 11:25 и 16:50.
8: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: You're number one.

поем. Днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня. Best music. Best music. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
2: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62, дробь 11. Финальная распродажа салона обуви «Диора». Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
0: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Монтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
1: «Power Hit Radio» представляет летний QR-микс в онлайн-формате. «Summer Power 2026».

Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Плата за содержание жилья и взнос на капитальный ремонт. В чем разница? На этот вопрос ответит начальник организационно-правового отдела Фонда капитального ремонта Мурманской области Виктория Карпенко.
3: Это совершенно разные статьи расходов. Платежи за содержание и ремонт жилья, такая строка есть в квитанции, собирает управляющая многоквартирным домом организация. Эти деньги идут на текущий ремонт жилого дома, частичный ремонт кровли и фасада, герметизация межпанельных швов, ремонт подъезда, устранение мелких повреждений и неисправностей частей зданий и инженерного оборудования. На поддержание порядка и чистоты в подъездах, устранение аварий, сезонную подготовку объектов, содержание придомовой территории и так далее.
2: Плата за содержание жилья и взнос на капитальный ремонт – два совершенно разных платежа. Платежи по строке содержания жилья в квитанции направляются в адрес управляющей организации, например, управляющей компании или ТСЖ. А вот платеж за капитальный ремонт направляется в зависимости от выбранного собственниками способа накопления либо в фонд капитального ремонта, либо

0: на специальный счет дома.
1: Эти средства могут использоваться только на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. Напомним, в него входит ремонт крыши с полной заменой кровельного покрытия, фасада, фундамента и подвала, а также замена лифтового оборудования и внутридомовых инженерных систем.
0: Отмечу, в прошлом году в регионе капремонт прошел в рекордных 586 домах, благодаря чему Мурманская область вошла в топ регионов по выполненным работам. По данным аналитики Фонда развития территории, Мурманская область занимает 6-ю строчку рейтинга регионов по выполненным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов. К слову, среди регионов Северо-Западного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации Мурманская область также занимает лидирующие позиции.
2: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
3: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
2: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.

0: Get ready. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Инна и Матома, Dream Out Loud.

0: Реклама. X-Fit празднует 9-летие и дарит скидки до 30% на годовые карты всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено.
1: Подробности по телефону 55 11 11.
0: X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто».
4: В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска.
3: Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно.
4: Звоните 25 25 50.
5: You are listening to Power Hit Radio.
6: Get the hits. Get the hits. Get the hits.

0: New and fresh music.
1: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Камиль и Камил, who could love you like I do?

0: Number one hit music station.
1: Power Hit Radio.
2: В Мурманске 17 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Power Hit Radio.
5: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
6: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Как мы уже говорили, разводы в нашей стране держатся на высоком уровне. И получить свидетельство о разводе не так сложно, как бывает разделить совместно нажитое имущество. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о том, как делится имущество, если один из супругов в период брака не имел самостоятельного дохода.
7: Если один из супругов в период брака не имел самостоятельного дохода, а, к примеру, занимался ведением домашнего хозяйства либо уходом за детьми, при расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества, совместно нажитое имущество делится также пополам. Принцип равенства долей супругов в совместно нажитом имуществе сохраняется и применяется судами практически всегда.
6: В Семейном кодексе черным по белому написано, что право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
7: Если один из супругов, помимо того, что не имел самостоятельного дохода, причинял вред имущественным интересам семьи, к примеру, страдал какими-то зависимостями, алкоголизм, наркомания, игромания, тратил денежные средства вразрез с интересами семьи, то при таких обстоятельствах суд может уменьшить долю такого гражданина по совместно нажитом имуществе. Но правоприменительная практика идет по такому пути достаточно редко.
6: Как отмечает Антон Северин, закон исходит из того, что семейные отношения строятся в соответствии с Семейным кодексом, в том числе на принципах любви, уважения, доверия и взаимопонимания.
7: Если одна из сторон брака не работает, не имеет самостоятельного дохода, достаточно длительное время занимается ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или даже не занимается, однако супруги живут вместе, то всех все устраивает, и через десяток лет делать заявление, что якобы одну из сторон брака что-то долгие годы не устраивала, наверное, не совсем правильно, с юридической в том числе точки зрения. Судом такие доводы вряд ли будут приняты во внимание.
4: Буква закона. Юридическая программа на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.

0: and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
6: Number one.
7: Hit music station.
6: 104.5 FM.
7: Power Hit Radio.

0: на Power Hit Radio.
1: X-Fit празднует 9-летие и дарит скидки до 30% на годовые карты всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено.
2: Подробности по телефону 55 11 11.
1: X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
3: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
4: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников. «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер «Мебель». Мобильная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
2: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 3-3-0-0-0.
3: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня.
4: Привет, обед!
3: Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу.
4: Суп, горячее, салат – всего 340 рублей.
3: Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
4: ИП Алибеков Руслан Саидкулуевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
5: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
6: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. В этом году на рынке недвижимости России зафиксировано заметное снижение количества мошеннических схем. По данным профильных ведомств, ключевую роль в этом сыграли технологические и законодательные изменения. Тенденцию подтверждает эксперт программы Константин Винзовский.
4: С переходом в наш госмессенджер проблема, она ушла. Да, все равно поступают какие-то звонки, какие-то там сообщения, кто-то, видно, какие-то аккаунты там злодеи как-то создают, что-то есть, даже крадут аккаунты, ссылки присылают, похоже, такое было раньше, но не скажу, что это массовое явление. Говоря непосредственно о тех потенциальных клиентах, в результате консультаций, в которых мы выясняли, что там есть, выявляли признаки того, что он жертва мошенника, этих случаев в этом году вообще не было.
3: Блокировка голосовых звонков в некоторых мессенджерах, судя по всему, действительно оказала влияние на уровень мошенничества в сфере недвижимости. Статистику подтверждают в том числе банки и операторы связи. Так, например, в одном из банков зафиксировали резкое снижение количества инцидентов уже за первую неделю после введения ограничений. Правоохранительные органы также сообщают о снижении мошенничеств после блокировки звонков в мессенджерах. Эксперты связывают это с тем, что злоумышленники временно потеряли удобный канал связи и не смогли оперативно адаптироваться к новым условиям.
4: Тревога снижается на этот счет. Будем наблюдать, трудно предсказать. Понятно, что с той стороны злодеи тоже не спят, тоже развиваются, ищут разные другие способы, но непосредственно вот в этом разрезе недвижимости, именно вот на нашем поле, где мы с ними сталкивались в том году, в позапрошлом, в больших количествах, сейчас этого нет.
3: Впрочем, следует иметь в виду, что эффект от блокировки может быть краткосрочным, так как преступные группы со временем перестраивают схемы. Мошенники совершенствуют методы, адаптируются к новым условиям, что может включать комбинированные атаки, сочетающие технические приемы и психологические манипуляции. Не теряйте бдительности.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio. 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
2: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием
1: тотальная распродажа всего ассортимента.
2: Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка.
1: Работаем только до 1 июня.
2: Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
1: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
2: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
6: Power Hit Radio.

Today's best music. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный «Джилиманджаро» в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Строим в Арктике. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных программах поддержки.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В Мурманской области возрождается жилищное строительство. Это касается и многоквартирных домов, и малоэтажных жилых комплексов. Например, в Мурманске на улице Шевченко идет строительство сразу двух таких. С представителем одного из них мы пообщались под крышей строящегося дома.
3: Дома у нас 110 квадратных метров, 135 квадратных метров, 175. Сейчас в первую очередь мы строим 110 квадратных метров. Представитель поселка Полярник, Чашна Юлия Евгеньевна. Мы находимся в черте города Мурманска, прописка Мурманская.
4: Что по теплу? Что здесь в стенах?
3: Учитывая то, что мы с вами находимся в том доме, где еще пока теплый контур не проложен, а там, где он проложен, уже хозяин живет, мы уже не можем туда с вами пройти. Утепление 200 наружное, между стенами 100, 250 крыша идет. И в связи с тем, то, что мы делаем в несколько пластов, получается, нет мостиков холода. Ой, ребята, сколько у нас стены? 200 же, да, утепление наружное, а крыша 250, да? О, видите, как я запомнила точно. Получается, крест-накрест мы укладываем, таким образом мостики холода у нас не образовываются. Следующий момент, что мы еще делаем, что влияет на тепло в доме. По всему дому, там, где есть мокрые точки, мастер-спальня является мокрой точкой, прихожая является мокрой точкой, там, где у нас, соответственно, санузлы, тоже мокрая точка, гостиная с кухней тоже мокрая точка. Мы укладываем теплый контур, водяной теплый пол. Выводим радиаторы на стеночку, сами жители, они могут уже регулировать теплоту. По желанию, если клиенты, вот совсем недавно у нас был такой запрос, чтобы в детских комнатах тоже был теплый пол. Понимаем то, что в зависимости от того, какое вы будете использовать напольное покрытие, либо он нужен, либо не нужен, мы можем провести дополнительно. Это, конечно же, чуть-чуть удорожает смету, но не космически, потому что если вы потом уже задумаете, да, это делать, это гораздо дороже будет. По теплу все максимально продумано. Не замерзнут.
4: Еще важный вопрос, это ОТК. Здесь проводится в этих домах?
3: Отдел технического контроля вы имеете в виду? Конечно. А мы очень активно ведем нашу группу во ВКонтакте. Записываем каждый шаг. С нашей стороны проводится контроль. А второй момент, любой наш подписчик, он может пролистать, проскроллить ленту. Очень много постов. Причем видеоформат, фотоформат. Все это мы фиксируем. И может, соответственно, сделать независимый контроль. Периодически министр строительства к нам тоже заезжает, тоже ходит, смотрит. Мы даем гарантию на дом. Мы даем гарантию 2 года. Поэтому, если что-то вылезет, оно обычно вылезает в первый год. Тоже очень важный момент. Мурманчане строят для мурманчан. Мы местные жители. Не будет такого, то, что мы возвели объект и уехали. И нам фиолетово, как люди тут живут.
4: Как вы чувствуете потребность северян? Она насколько велика в том, чтобы жить в Мурманске, но при этом в частном доме? В будущем что нас ждет? Мурманск будет шире в 4 раза, но при этом одноэтажный?
3: Многие привыкли жить в бетонных коробках. Нам очень хочется, чтобы наша миссия, она каждый год набирала обороты. Наша миссия полярная. Это переселить каждую семью в свой дом. И если мы рассматриваем вот такой формат домов, как квартиры, то, конечно же, чем лучше мы будем развиваться и популяризироваться, тем больше придет понимание к жителям, то, что да, все-таки жить в своем доме – это гораздо лучше, просторнее. Опять-таки мы затрагиваем тему демографии, это тоже очень важно. Я думаю, то, что есть перспектива бурного роста.
4: И последний, финальный вопрос. Минувшая зима как прошла?
3: Очень хорошо. Мы всегда строили. Единственное, то, что когда были лютые морозы, мы тогда останавливались, потому что это запрещено по регламенту стройки. Так, в принципе, вот мы строимся. Боже, какие здесь красивые виды. Невероятно, очень красиво. А природа, морозец, пушистый снег. Мы любим наш поселок. В январе того года, да, не было ничего. И сейчас просто осознание того, что мы делаем, непередаваемое ощущение. То есть, действительно, а что ты оставишь после себя? А мы после себя оставим поселок Полярный.
1: Строим в Арктике. В Мурманской области впервые с советских времен появились башенные краны. Активно возводятся 2 десятка многоквартирных домов. Это 4000 квартир. Заключаются соглашения на строительство новых жилых комплексов. Развитию направления способствуют программы «Свой дом в Арктике», «Арктическая ипотека» и «Семейная ипотека». В ближайшие 10 лет планируется построить порядка 1 миллиона квадратных метров жилья.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет. New and fresh music.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Законодательство нашей страны предусматривает три вида ответственности для виновника ДТП. Гражданскую, административную и уголовную. Подробнее расскажет эксперт программы, юрист-руководитель юридической компании Антон Северин.
5: Ответственность за последствия, связанные с ДТП, в действующем законодательстве достаточно индивидуализирована. То есть, если мы говорим об уголовном праве, то отвечать за последствия ДТП, когда, например, причинен ущерб, вред здоровью третьих лиц, вред жизни, будет отвечать лицо, которое управляло транспортным средством.
4: Административная ответственность тоже, как правило, возлагается на лицо, которое управляло автомобилем. Например, не соблюдал скоростной режим, боковой интервал и прочие требования административного законодательства. Исключением является передача управления автомобиля лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения или не имеющему права управления транспортным средством.
5: Если владелец автомобиля передаст принадлежащий ему автомобиль такому лицу, то ответственность будет возложена также на него в рамках административного кодекса. Также определенным исключением является гражданское законодательство, когда гражданин управлял транспортным средством не на законных основаниях. То есть передача транспортного средства от собственника лицу, которое управляло транспортным средством, должно происходить на законных основаниях.
4: В случае коммерческого использования транспортных средств это, как правило, договор аренды. Если же передача автомобиля состоялась между физическими лицами, то водитель должен быть обязательно вписан в полис ОСАГО, отмечает Антон Северин.
5: В этом случае, если водитель автомобиля попадает в ДТП, причинен ущерб другим транспортным средством, подчеркну, мы сейчас говорим о гражданском законодательстве, то водитель по этим обязательствам и будет нести ответственность. Если же будет установлено, что водитель управлял автомобилем не на законных основаниях, о чем я говорил, то ответственность за причиненный ущерб может быть возложена на собственника транспортного средства.
4: В случае, если автомобиль двигался самостоятельно, возникла какая-то техническая неисправность, например, проблемы с ручным тормозом, ну и прочее, за ущерб, причиненный при таких обстоятельствах, будет нести гражданско-правовую ответственность собственник автомобиля, поскольку транспортное средство является источником повышенной опасности. Кстати, современные автомобили, как известно, уже научились частично ездить без водителя, например, парковаться. На ком в таком случае будет лежать ответственность за случившееся?
5: Ситуация будет аналогичной. Исходя из этой терминологии, из этого понятия «источник повышенной опасности», вся ответственность возлагается на собственника транспортного средства. У нас вообще в действующем законодательстве, ну если мы возьмем гражданское законодательство, любой ущерб подлежит компенсации. Не бывает или не может быть таких ситуаций, что гражданину причинен ущерб, и никто за это не отвечает. Ну, к примеру, идет бабушка или там мама с коляской, и на них наезжает автомобиль, и потом, в общем, суд говорит, что этот автомобиль самостоятельно парковался, в общем, никто за это ответственность не несет, такого быть не может в нынешних реалиях.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.

0: Реклама на Power Hit Radio. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
1: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
0: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
2: Чё-то нам учил, да-да-да. Гордо уходил.
0: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
3: Реклама на «Power Hit Radio». С нами выгодней.
4: 488-442. «Power Hit Radio». New and fresh.

Everyone. Power. Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Calvin Harris и Jazzy Satisfied.

Спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power.

0: Today's Today's Music
1: Hit Music
0: Power Hit Radio.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power.

0: Today's
1: Heat Music.
0: Heat Music.
1: 104.5 FM. Our Heat Radio.
0: Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

0: another one.
1: Feel the power. Power. Power play.
2: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия СПА» и «Тайропи». Место вашего отдыха.

0: спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапид». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. При покупке абонемента – обертывание стикс или скрабирование в подарок. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power.

0: and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. All things break. Stay.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. This is Power Hit Radio.

0: Every day. Every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Чикаут и Жанита Ганди. Last Night on Earth.

0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Три часа в Мурманске. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.